премудрости Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Укоры и наставления. Следует ли вам обличать других? Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Екклесиаст, глава 7, стих 16. Успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Послание к римлянам, глава 2, стихи 17 по 21. «Слепец слепцу глаза колет, а оба зги не видят» — русская пословица. Сделать выговор нетрудно, и всякий человек это может. Для того же, чтобы определить о должном, что надлежит делать, нужен искусный советник. Преподобный Исидор Пелусиот. Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих. Преподобный Антоний Великий. Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда, и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость владыки твоего. Преподобный Исаак Сирин. Правду говорить — дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему. Но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого, знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны и вместо мира и пользы не произвести вражды и вреда. Святитель Филарет, митрополит Московский. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если у нас нет любви, то когда мы делаем какому-то человеку красивое замечание, он ерепенится, встает на дыбы. Тогда как если мы ругаем человека с болью и любовью, он может расстраиваться, однако в глубине это его не ранит, потому что он чувствует любовь. Старец Паисий Святогорец. Следует ли вам пытаться воспитывать, просвещать других? Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Послание Иакова, глава 3, стихи 1 и 2. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. «Мудрено тому учить, чего сами не знаем. Не учи борючись, учи побараючи. Свечка, когда не горит, то и не светит. Кто молчит, тот двух научит». Русские пословицы. Чтобы один человек сказал другому, что ему нужно делать, слышащий должен быть смиренным, а говорящий в 10 раз смиреннее его, и кроме этого сам должен стараться применять в своей жизни то, чему учат другого. старец Паисий Святогорец. «Спеши лучше к выполнению прочитанных знаний, нежели к научению ими других, ибо от этого учительства происходит гибельное тщеславие». Авва Нестерой. «Надобно прежде всего самому очиститься, потом уже других очищать. Умудриться, потом умудрять. Стать светом, потом просвещать. Приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других. Осветиться, потом освещать». Святитель Григорий Богослов. «Душа моя, все даровал тебе Господь. Смысл, разум, ведение, рассуждение. Познай же полезное для тебя. Как мечтаешь ты сообщать свет другим, когда ты сама погружена еще во тьму? Врачуй прежде самое себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою». Преподобный Ефрем Сирин. «Откуда могу знать, угоден ли я Богу, чтобы сказать брату, поступи так или иначе? Сам нахожусь еще под игом покаяния по причине грехов моих. Опасно учить ближнего преждевременно, чтобы самому не впасть в то, от чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него. Всякий раз, как учишь ближнего своего, сделай это или то, так помышляя о себе, и думаешь, что ты, взяв лом, разоряешь свой дом, желая устроить дом его». Преподобный Исаия Отшельник. «Невозможно господствовать над страстями других тому, кто не победил еще собственных». Преподобный Исидор Пелусиот. «Благовествование и проповедь не есть не только первый, но и хоть бы какой-нибудь долг всякого верующего. Первый долг верующего — очистить себя от страстей. Враг, губитель душ, через ревность о спасении всех, оставляет в пагубе душу того, кому влагает такие мысли». Святитель Феофан Затворник. «Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Это зависит только от воли Божией и от мановения самого Господа, которое всех промышляет и устрояет полезное и душеполезное и спасительное. Люди же не только не сильны сами собою что-либо сделать, но и не всегда понимают, что душеполезно для человека. Хотя иногда и мнимся мы усердствовать и жалость являть к ближнему, но весьма часто не понимаем ни других, ни себя, а лишь вовлекаемся в это тонким самомнением и высокоумием. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздаст слово Богу. У нас же путаница от того и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других». Преподобный Амвросий Оптинский. «Как наставлять, чтобы не навредить? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. «Добрый человек добру и учит» — русская пословица. «Добродетельная жизнь без наставления словом более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует жизнь». Преподобный Исидор Пелусиот. «Или не учи совершенно других, или учи так, чтобы вместе быть для них образцом добродетели. Ничто так не приводит на путь истины, как непорочная жизнь, потому что люди смотрят не столько на слова, сколько на дела наши». Святитель Иоанн Златоуст. Кто вразумляет сам себя, тот вразумляет и другого. Кто учит себя, тот учит ближнего. Преподобный Ефрем Сирин. Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи. Преподобный Серафим Саровский. Всякий, действующий больше или меньше, распространяет жизнь, какую живет, новую или ветхую. Дар распространять в других высшую жизнь есть высший. Благо тому, кто употребляется благодатью в оружие сего. Но не дерзая приписывать себе этого, человек может желать, по крайней мере, не распространять жизни ложной, плотской, греховной, лицемерной неправым словом, недостойным примером. Святитель Филарет, митрополит Московский. Каждый христианин должен спасать себя и приводить к спасению других путем веры, страданий, терпения, покорности воле Божией. Это спокойное перенесение человеком страданий окрыляет других окружающих и приводит ко Христу. Святой праведный Алексей Мечов. Лучше благожелательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении. Преподобный Марк Подвижник. Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его. Лобызай руки и ноги его, обнимай их часто с великой честью, возлагай их на глаза себе и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и что-нибудь досточестное. Ибо сим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его чувствовать стыд от того приветствия, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели. От такой снисканной тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, приобретешь себе смирение многое и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какие недостатки, легко примет от тебя врачевание, постыжаемый тою честью, какую ты оказал ему. Преподобный Исаак Сирин. Для того, чтобы дать другому воды, надо, чтобы он жаждал. Надо заставить его по-доброму обеспокоиться, озадачить его, чтобы он сам захотел себе помочь. Старец Паисий Святогорец. Кому полезно укорение? Видел я неискусного врача, который больного скорбного обесчестил, и тем ничего более для него не сделал, как только ввергнул его в отчаяние. Видел и искусного врача, который надменное сердце резал уничижением и извлек из него весь смрадный гной. Преподобный Иоанн Лествичник. Не упрекай скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл их, скорбь. Взыщешь утешителей и не найдешь. Преподобный Исаак Сирин. Подвергшегося падению хорошо поднять на ноги, а не осмеять. Преподобный Ефрем Сирин. Упоенному печалью, когда она еще во всей силе, не должно наносить ударов, иначе напрасно потратим слово, делая его недейственным лекарством. Но приняв ненадолго участие в печали и дав несколько облегчиться скорби, потом уже надлежит начинать врачевание. Преподобный Исидор Пелусиот. Как наставлять словом? Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Книга притчей Соломона, глава 16, стих 21. Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Послание к Галатам, глава 6, стих 1. Обличать надо с кротостью, ибо грех делает человека бесстыдным, а обличение может ожесточить. Святитель Иоанн Златоуст. Слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей. Если, исправляя ближнего, движешься на гнев, то исполняешь свою страсть. Для спасения ближнего не должно губить себя. Преподобный Макарий Великий. Если хочешь или думаешь вынуть сучец ближнего, то вместо врачебного оружия не употребляй бревно. Бревно — это жестокие слова и грубое обращение. Врачебное орудие есть кроткое вразумление и долготерпеливое обличение. Преподобный Иоанн Лествичник. Старайся говорить без тщеславия ради Бога, не как учительница, а как сама учащаяся, и не старайся повлиять на них. Это сделает Божия благодать, а твое дело — смиренно и в простоте сердца говорить. Схиигумен Иоанн Алексеев. Ничего не предлагай кому-либо в правило, прежде чем сам не исполнишь то делом. Кто не принимает наставлений твоих, не говори их тому. Преподобный Антоний Великий. Слово человеческое может быть изострено, как меч, и тогда оно будет ранить и убивать, и может быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать. Кто творит то, чему поучает, у того дело его и малому слову сообщает великую силу. Святитель Филарет, митрополит Московский. Есть обличение по злобе и мщению, и есть другое — по страху Божию и истине. Если ты получил жребий учить о Господе, а тебя не слушают, то мысленно о сём скорби, а явно не возмущайся тем. Такой ради скорби не будешь осужден наряду с теми, кто не внимает тебе. Во время беседы не скрывай того, что нужно и полезно для присутствующих, только приятное излагай прямой речью, а жестокое — загадочной. С теми, которые не дали обета подчинения тебе, не вступай в спор, когда они противятся истине, чтобы не вышла одна вражда по Писанию. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 23. Кто с первого слова не послушает тебя, не принуждай того прением, но лучше на свою привлеки сторону ту прибыль, которую тот отверг. Ибо незлобие выгоднее для тебя, нежели исправность того. Говорящий право должен и сам благодарить Бога, как от Бога приемлющий то, что следует говорить. Ибо истина есть дело не говорящего, но действующего в нем Бога. Преподобный Марк Подвижник. Замечания делай, не давая пищи собственному самолюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что требуешь от другого. Преподобный Илларион Оптинский. Друг, обличающий тайно, мудрый врач, а врачующий пред глазами многих есть ругатель. Не преподавай другому то, чего сам не достиг, чтобы не было тебе стыдно себя самого, и по сличении жития твоего не открылась ложь твоя. Если же станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не с властью и бесстыдством. И наперед сам себя осуди и покажи, что ты ниже его, чтобы слушающим показать чин смирения и побудить их выслушать речь твою и приступить к деланию. Преподобный Исаак Сирин. По елику знание надмевает, а любовь назидает. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 1. То с разумом сопряги любовь, и будешь чужд надмение, будешь духовным домостроителем и себя назидающим, и всех приближающихся к тебе. преподобный Максим Исповедник. «Любовь сыщет слова, которыми можно созидать ближнего. Она представит способ, ум и язык твой направит, и дело это не требует красных речей». Святитель Тихон Задонский. «Надо всегда испытывать себя. Для чего я хочу сказать это? От чего я исхожу? Больно ли мне за ближнего? Или же я хочу сказать это для того, чтобы показать себя хорошим, покрасоваться? Если мы обличаем кого-то от любви, с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами движет чистая любовь. А обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры от кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, он понимает это, и нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне». Старец Паисий Святогорец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мириана». С вами радиоканал «Воскресенье».

Доброе утро, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. Ну а на календаре четверг, 28 мая. Продолжается седьмая седмица по Пасхе, и день сегодня не постный. Сегодня по празднеству Вознесения Господня, а также память благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского, преподобного Исаии Печерского, преподобного Пахомия Нерехтского, а также преподобного Ахилия, епископа Ларисийского. Ну и, как всегда, через несколько минут сразу после выпуска новостей мы узнаем о тех святых, чью память Церковь также сегодня чтит, из программы «Православный календарь». В 9:25 услышим 17-ю кафизму, а в 10:10 прозвучит Евангелие дня. В 10:20 очередной урок церковно-славянского языка, в 11:10 программа из цикла «Священник отвечает». В 11:25 «Духовное слово», главы из книги «Святые отцы мирянам». Продолжение. В 12:15 – передача из цикла «Азбука финансов». В 12:30 – звучащая книга «Иван Лажечников. Исторический роман «Ледяной дом». Продолжение. В 13:15 – «Детям о Боге». Очередная часть из книги «Евангельские чтения для детей». В 13:40 – репортаж дня от Виктории Кауган. В 14:20 – беседы о вечном. В 15:10 – программа из цикла «Священник отвечает». В 15:30 – разговоры об искусстве. У микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16:10 – православный календарь. В 16:20 – «Детям о Боге». В 16:40 – у микрофона Виктория Кауган. В гостях у театральной гримерки писатель Андрей Плотников. В 17:20 – гость в студии. Продолжим читать и изучать книгу «Устав» преподобного Нила Сорского. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 29 по 31 мая в Челябинской области состоится 4-й региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Центральные события праздника пройдут 31 мая. Они объединят торжественное богослужение 4 архиереев, крестный ход и масштабную культурную программу на главной площади города. Праздничный день 31 мая начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города. Богослужение возглавят архипастырь Челябинской митрополии, митрополит Челябинский Миасский Алексий, епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима, епископ Троицкий Южноуральский Павел, епископ Златоустовский Саткинский Серафим. По окончании литургии верующие пройдут крестным ходом по центральным улицам Троицка от кафедрального собора до площади у храма святого великомученика Дмитрия Солунского. Здесь перед чтимой иконой Святой Троицы духовен и миряне совершат праздничный молебен. После молитвенного шествия основные торжества переместятся на центральную площадь города. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную культурно-просветительскую программу. Праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов Челябинской области, интерактивные зоны, знакомство с троичными обрядами и традициями праздника, мастер-классы, обучение народным ремеслам от уральских мастеров, исторические площадки, масштабной реконструкции, традиционные спортивные состязания, славянская трапеза, гастрономическая зона с блюдами национальной кухни. Региональный фестиваль «Троица в Троицке» направлен на сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вы слушаете новости. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Центре культурного развития города Зеленодольска прошел гала-концерт межрегионального православного музыкально-поэтического фестиваля конкурса «Мысли о главном». На конкурс поступило 79 заявок из разных городов России, Белоруссии и Казахстана. В финал вышли 14 претендентов на победу в номинациях «Поэзия» и «Авторская песня». Финалистов, принявших участие в праздничном концерте, приветствовал руководитель отдела по культуре Казанской епархии протоиерей Святослав Мирганиев. Священнослужитель поздравил исполнителей с Днем памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, поблагодарил за вклад в развитие духовной музыки и поэзии. Священник отметил, что литературный конкурс «Мысли о главном» проводится на протяжении 7 лет, однако в этом году впервые прослушивания проводились не заочно, а очно. Конкурсанты выступали в присутствии членов жюри и зрителей. Итоги конкурса были подведены на праздничном концерте 24 мая. Лауреатами в номинации «Авторская песня» стали Дмитрий Евгений Лаптевы из города Казань, Ирина Кузнецова-Скобелева из Яшкар-Алы. Лауреатами в номинации «Поэзия» стали Наталья Плотникова из Новосибирска, Роман Башкардин из Яшкар-Алы, Ляля Тибеева из Казани. Дипломантами конкурса в номинации «Авторская песня» стали Ольга Мингалиева, поселок Васильева, Альбина Разымова из Казани. Все участники были отмечены памятными подарками. Добавим, что в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры отдел по культуре Казанской епархии организовал поэтический вечер в просветительском центре Варваринского храма города Казани. Стихи собственного сочинения жителям столицы представил лауреат всероссийских литературных конкурсов Сергей Манжелеев. И последняя информация выпуска. Праздник последнего звонка прошел 25 мая в Свято-Владимирской школе Санкт-Петербурга. Духовник учебного заведения иерей Алексей Красавин со служения духовенства Новодевичьего монастыря совершил благодарственный молебен на окончании учебного года в школьном Веденском храме. Была освящена хоругвь с изображением небесного покровителя школы равноапостольного великого князя Владимира. В притворе храма состоялась праздничная линейка. Директор школы, настоятельница монастыря игуменя София Силина, выразила признательность педагогам и сотрудникам за их труды, поздравила учащихся с началом летних каникул. Отец Алексей призвал ребят провести лето с духовной пользой, избегать праздности, совершать добрые дела, помогать ближним и читать полезные книги. Выпускники исполнили прощальный вальс и поблагодарили наставников, а воспитанники начальных классов прочитали стихи. Родители выпускников обратились к матушке Софии со словами благодарности. Право дать последний звонок было предоставлено выпускникам. Текущий учебный год школа завершила с высокими показателями. Заметно возросло число отличников и хорошистов. Многие ученики стали победителями и призерами городских и епархиальных олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов, а также приняли активное участие в профильных форумах и фестивалях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 28 мая по новому стилю или 15 по старому. И сегодня мы творим память преподобного Пахомия Великого и святителя Ахиллия, епископа Ларисийского 4 века, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца 11 века, преподобного Исаии Печерского, подвижника 11-го, начала 12 века, преподобного Пахомия Нерехтского, святого 14 века, псковских преподобных 15 столетия, святого Ефросина и ученика его Серапиона, благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского конца XVI века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время истории становления общежительного монашества, а ключевую роль в этом процессе сыграл преподобный Пахомий Великий. Святой Пахомий, наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Ефимием Великим, является столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития в Египте. Родился он в III веке в Фиваиде, что в Верхнем Египте, от родителей язычников и получил хорошее светское образование. С юности он имел задатки доброго нрава, был целомудрен и рассудителен. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Константина, по-видимому, в 315 году. Новобранцев разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кормили воинов и усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его чистую душу. Пахомий дал обещание стать христианином. Вернувшись с победоносной войны, Пахомий принял святое крещение, поселился в уединенном селении Шенесит и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководителе, он обратился к фиваитскому пустыннику Паламону, был принят старцем с любовью и стал ревностно проходить монашеские подвиги по примеру своего наставника. Однажды, после 10 лет пустынной жизни, преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавениси и услышал голос, приказавший ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону, и оба, приняв услышанные слова за указание Божие, отправились в Тавениси и начали строить небольшое иноческое жилище. Святой старец Паламон благословил начало основания обители, предсказал будущую ее славу и вскоре отошел ко Господу. Постепенно к преподобному Пахомию стали собираться ученики. Для того, чтобы организовать жизнь своих подопечных, преподобный ввел устав общего жития, установив единообразие для всех в пище и одежде. Иноки обители должны были трудиться в назначенных им послушаниях на общую пользу обители. В числе послушаний было переписывание книг, и более того, каждого приходящего в первую очередь обучали грамоте и благословляли заучить наизусть большую часть Священного Писания. Иноки не должны были иметь собственных денег или принимать что-нибудь от своих родственников. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения устава, строго наказывая нарушителей. Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще 7 монастырей поблизости. Количество иноков доходило до 7000, и все они находились под руководством преподобного Пахомия, который посещал все монастыри и управлял ими. В то же время преподобный Пахомий оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Хотя число братьев поражает современного человека, попасть в монастырь по Тавенсиотскому уставу было не так просто. Святитель Феофан Затворник пишет: «Хотя монастыри преподобного Пахомия были многолюдны, прием, однако же, в них был не так скор и неразборчив. Когда кто, приступив к вратам монастыря, изъявлял желание отречься от мира и вступить в братство обители, то его не тотчас вводили внутрь, но дав знать о нем Авве и получив от него наставление относительно его, оставляли его на несколько дней вне, без всякого призора и внимания. Причем не просто без внимания, а относились к нему с презрением, укоряли его и отталкивали, чтобы испытать, что намерение его не мимолетное, а твердое, и что он готов на все искушения. После этого первого испытания новичка принимали в гостиницу. Его заставляли изучить молитву Господню, то есть «Отче наш», если он ее не знал, и несколько псалмов. Через это обнаруживались способности послушника к учению. Между тем осведомлялись, кто он и чего ради оставляет мир, не сделал ли чего худого и готов ли он отрешиться от всяких родственных чувств и от всякого пристрастия к имуществу и ко всему, что оставляет в мире. Если препятствий нет, то новоначальному показывали обитель, рассказывали о уставе и узнавали о его навыках. Затем с него снимали мирские одежды, облекали в иноческие и вводили во время молитвы в собрание братьев. Мирские одежды отдавались эконому, и тот сохранял их, пока принятые окончательно утвердиться в иноческой жизни, после чего отдавали их бедным. И если же он оказывался негодным послушником, то одевали его опять в мирские одежды и изгоняли вон». Тавенисийский монастырь представлял собой большое поселение, состоящее из 30-40 домов. В каждом из домов было по 12 келий, в каждой келье жило по 3 монаха. 3-4 дома составляли трибу. При монастыре была церковь, трапезная, пекарня, больница, гостиница для паломников, огород, а также склады для провизии и инвентаря. Суровый и строгий к себе, преподобный Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Он учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо. С особой любовью относился преподобный Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на Его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Под конец своей жизни преподобный Пахомий сам тяжко заболел от бывшей в тех местах моровой болезни. За ним с сыновьей любовью ухаживал его ближайший и любимый ученик, преподобный Феодор. Скончался преподобный Пахомий около 348 года в возрасте всего 53 лет и был погребен у горы возле обители. Преподобнее, отче Пахомия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 17. Блажение непорочнее в путь, ходящие в законе Господне, блажение испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках. Ибо сидоша князи и намяк левитаху, раб же Твой, глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя, поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути мои возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим, путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя, путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое, закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя,
а не в лихоимство. Отврати очи мои, ежи не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, ежи не в щевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающими слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя в взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне иси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живимя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятная от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысь мне, яко оправданий в Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, реха храните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полуночи в остах, исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил ме еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шаномя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина,
неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аз же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил мне еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой, и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое в век за воздаяние, законопреступные возненавидях, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующе, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим, исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои,
заповедал еси правду сведения Твоя, и истину зело, и стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя, предварив безгодие и возвах, на словеса Твоя уповах, предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим, глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видих неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижть, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуйся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чай их спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнуто сне мое пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможит на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную

понятие «архаическая регенерация». То есть, когда страна идет по пути модернизации, у нее всегда есть опасность вот куда-то откатиться. Причем откатиться на основе как бы патриотизма, как бы традиционализма, как бы традиционных ценностей. Это явление вот в 19-20 веке просто всеобщее. Скажем, в Соединенных Штатах Америки война север-юг, она имела вот такое происхождение, потому что юг воевал за патриархальные ценности. Они говорили, мы не воюем за рабство негров, нам наплевать на негров. Но у них это входило в контекст. Это входило в их традиционное понимание жизни, в их уклад жизни. И вот тот же самый случай, исламские фундаментализмы, то же самое. Там игра в Японии в самурайство в 20 веке, которое их к Хиросиму и Нагасаки привело, то же самое. Там наша Октябрьская революция, грандиозный, как мы потом увидим, архаический откат, то же самое. Поэтому развитие любой модернизирующейся структуры, оно всегда очень трудное. И поэтому миллион было вариантов, чтобы, как Горчаков, канцлер Российской империи, сказал, Россия сосредотачивается.

На сегодня мы завершаем, но продолжение нашего цикла вместе с постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о периодах панславизма и балканского кризиса XIX века в России. До следующей встречи.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! В Мурманске установили памятник святителю Луке Крымскому. 25 мая этого года в городе Мурманск состоялось открытие и освящение памятника бюста святителю Луке Крымскому Войно-Ясенецкому. Монумент установлен у духовного реабилитационно-спортивного центра под названием «Защитники Отечества» в рамках проекта «Аллея российской славы». В год 65-летия со дня представления святителя и 30-летия со дня обретения его мощей. Памятник осветил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, назвав святителя Луку удивительным человеком. В частности, он отметил, когда Церковь Христова возвращалась из периода гонений, необходимо было призвать особых святых людей, которые бы проложили мостки к обществу, отлученному от Церкви. Когда встал вопрос, как бы нам возродить нашу армию и флот, и мы обратились к святым – Александру Невскому, Дмитрию Донскому, к непобедимому адмиралу Федору Ушакову. «И теперь Церковь, армия и флот неотделимы», – сказал архипастырь. «И то же самое нужно было нам пройти с врачебным сообществом, с людьми, которые занимаются сугубо телом, и про душу у них ничего в учебниках не написано. Вот здесь и понадобился удивительный человек, святитель, который, являясь архиереем Русской

православной церкви, пережил немало гонений и при этом стал выдающимся хирургом с мировым именем. В свою очередь, один из инициаторов установки памятника, заслуженный артист России, общественный деятель и телеведущий Павел Астахов отметил, что святитель Лука, вместо того, чтобы уехать из Советской России, пережил 20 лет гонений, 3 ссылки, тюрьмы и этапы. Он никогда не отказывался от своих принципов, от своей веры. Ему говорили: «Снимите черную рясу, что у вас под белым халатом?» А он говорил, что скорее снимет халат. «Но снимите крест», – он отвечал, – «крест не сниму и никому не отдам». Уточняется, что помимо Павла Астахова в реализации проекта в Мурманске принял участие и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Памятник передан в дар компании «Первое правовое телевидение» «Право ТВ». Ну и к другим сообщениям выпуска. 8 произведений русской литературы вошли в топ-100 от популярного британского таблоида. Известное британское издание «The Guardian» включило в свой список 100 самых лучших романов, изданных на английском языке, 8 произведений из которых принадлежат русским писателям. В топ-100 вошли как классические произведения на русском в переводе, так и те книги, что были написаны авторами на английском в эмиграции. Высшие строчки от русской литературы в рейтинге заняли романы Льва Толстого «Анна Каренина», оказавшись на 6-м месте, а «Война и мир» на 7-м. 25-е и 29-е места заняли англоязычные романы Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» соответственно. В топ-100 оказался и Федор Достоевский, причем тоже с 2 романами. Его братья Карамазовы разместились на 28-м месте, а «Преступление и наказание» на 69-м. Кроме того, в список вошли по одному произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 66-е место и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» 91-е место. Уточняется также, что список топ-100 был составлен на основе мнений 172 экспертов, включая критиков, литературоведов и писателей. Каждый из них составил свой собственный рейтинг, из которых потом и был сформирован общий итоговый. При этом в списке оказались только те книги, которые доступны широкому англоязычному читателю, а вот произведения без качественного перевода на английский не претендовали на попадание в топ-100. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 28 мая по новому стилю или 15 по старому. И сегодня мы творим память преподобного Пахомия Великого и святителя Ахилия, епископа Ларисийского 4 века, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца 11 века, преподобного Исаии Печерского, подвижника 11-го, начала 12 века, преподобного Пахомия Нерехтского, святого 14 века, псковских преподобных 15 столетия, святого Ефросина и ученика его Серапиона, благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского конца XVI века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время истории становления общежительного монашества, а ключевую роль в этом процессе сыграл преподобный Пахомий Великий. Святой Пахомий, наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Ефимием Великим, является столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития в Египте. Родился он в III веке в Фиваиде, что в Верхнем Египте, от родителей язычников и получил хорошее светское образование. С юности он имел задатки доброго нрава, был целомудрен и рассудителен. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Константина, по-видимому, в 315 году. Новобранцев разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кормили воинов и усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его чистую душу. Пахомий дал обещание стать христианином. Вернувшись с победоносной войны, Пахомий принял святое крещение, поселился в уединенном селении Шенесит и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководителе, он обратился к фиваитскому пустыннику Паламону, был принят старцем с любовью и стал ревностно проходить монашеские подвиги по примеру своего наставника. Однажды, после 10 лет пустынной жизни, преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавениси и услышал голос, приказавший ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону, и оба, приняв услышанные слова за указание Божие, отправились в Тавениси и начали строить небольшое иноческое жилище. Святой старец Паламон благословил начало основания обители, предсказал будущую ее славу и вскоре отошел ко Господу. Постепенно к преподобному Пахомию стали собираться ученики. Для того, чтобы организовать жизнь своих подопечных, преподобный ввел устав общего жития, установив единообразие для всех в пище и одежде. Иноки обители должны были трудиться в назначенных им послушаниях на общую пользу обители. В числе послушаний было переписывание книг, и более того, каждого приходящего в первую очередь обучали грамоте и благословляли заучить наизусть большую часть Священного Писания. Иноки не должны были иметь собственных денег или принимать что-нибудь от своих родственников. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения устава, строго наказывая нарушителей. Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще 7 монастырей поблизости. Количество иноков доходило до 7000, и все они находились под руководством преподобного Пахомия, который посещал все монастыри и управлял ими. В то же время преподобный Пахомий оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Хотя число братьев поражает современного человека, попасть в монастырь по Тавенсиотскому уставу было не так просто. Святитель Феофан Затворник пишет: «Хотя монастыри преподобного Пахомия были многолюдны, прием, однако же, в них был не так скор и неразборчив. Когда кто, приступив к вратам монастыря, изъявлял желание отречься от мира и вступить в братство обители, то его не тотчас вводили внутрь, но дав знать о нем Авве и получив от него наставление относительно его, оставляли его на несколько дней вне, без всякого призора и внимания. Причем не просто без внимания, а относились к нему с презрением, укоряли его и отталкивали, чтобы испытать, что намерение его не мимолетное, а твердое, и что он готов на все искушения. После этого первого испытания новичка принимали в гостиницу. Его заставляли изучить молитву Господню, то есть «Отче наш», если он ее не знал, и несколько псалмов. Через это обнаруживали способности послушника к учению. Между тем осведомлялись, кто он и чего ради оставляет мир, не сделал ли чего худого и готов ли он отрешиться от всяких родственных чувств и от всякого пристрастия к имуществу и ко всему, что оставляет в мире. Если препятствий нет, то новоначальному показывали обитель, рассказывали о уставе и узнавали о его навыках. Затем с него снимали мирские одежды, облекали в иноческие и вводили во время молитвы в собрание братьев. Мирские одежды отдавались эконому, и тот сохранял их, пока принятые окончательно утвердиться в иноческой жизни, после чего отдавали их бедным. И если же он оказывался негодным послушником, то одевали его опять в мирские одежды и изгоняли вон. Тавенисийский монастырь представлял собой большое поселение, состоящее из 30-40 домов. В каждом из домов было по 12 келий, в каждой келье жило по 3 монаха. 3-4 дома составляли трибу. При монастыре была церковь, трапезная, пекарня, больница, гостиница для паломников, огород, а также склады для провизии и инвентаря. Суровый и строгий к себе, преподобный Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Он учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо. С особой любовью относился преподобный Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на Его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Под конец своей жизни преподобный Пахомий сам тяжко заболел от бывшей в тех местах моровой болезни. За ним с сыновьей любовью ухаживал его ближайший и любимый ученик, преподобный Феодор. Скончался преподобный Пахомий около 348 года в возрасте всего 53 лет и был погребен у горы возле обители. Преподобный отче Пахомия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Евангельские чтения для детей».
0: Библия для детей.
2: Войдите! Привет! Я не опоздал? Вы еще не начали читать Евангелие?
3: Еще нет. Заходи, Максим. Мама сейчас подойдет.
4: Максим уже пришел?
2: Да, тетя Оля, я пришел. Здравствуйте.
4: Здравствуй. Ну, хорошо. Садитесь на свои места и приготовьте слушать.
2: Мы готовы.
4: Сегодня мы с вами будем читать о самых трагических событиях евангельской истории, которые произошли в пятницу Страстной недели. Вы помните, о чем мы читали в прошлый раз?
2: Да, как Иисуса повели на суд к Ироду, правителю Галилеи. Но Ирод не стал его судить, а отправил обратно к Пилату.
5: Да, и Пилат тоже хотел отпустить Иисуса. Но все эти первосвященники и старейшины иудейские подговорили иудеев, чтобы они требовали казнить Иисуса.
3: Да, Иисуса приговорили к распятию на кресте.
4: Да, все так. Теперь давайте слушать дальше.
6: Все, хватит с него, а то он не дойдет до Голгофы.
7: Воины, которым Иисус был отдан на бичевание, наконец устали мучить его и повели на распятие. Иисус с трудом шел по улицам Иерусалима. Его заставили нести на себе большой деревянный крест, на котором и собирались распять. Римские солдаты подгоняли Иисуса ударами плетей. Множество народа шло за страдальцем. Всем добрым людям было жалко невинного Христа. Женщины не могли удержаться от слез. Они плакали и рыдали. Иисус был так измучен за прошедшую ночь и утро, что силы оставили его. Он упал на камни вместе с крестом, который нес. Он постарался поднять крест вновь, но не смог. Измученный, истерзанный Господь лежал на пыльной дороге.
8: Он упал.
6: Вставай, быстрее!
8: Стой, не надо! Он не может больше нести крест.
6: Пусть несет. Не мне же его тащить.
7: В это время, после работы в поле, возвращался домой крестьянин по имени Симон. Он проходил мимо процессии, идущей на место казни, в тот момент, когда под тяжестью креста упал измученный Иисус.
8: Эй, ты!
9: Я?
8: Да, ты! Иди скорее сюда!
7: Симон нерешительно подошел.
8: Бери крест и неси.
9: Но я не могу. Мне надо домой.
8: Ты что, не понял, что тебе говорят? Бери и неси.
7: Симону пришлось взять крест Иисуса и нести его. Без креста Иисус смог идти дальше. Многие женщины, видя эти страдания, не переставали плакать. Иисус, жалея их, сказал:
10: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне. Но плачьте о себе и о детях ваших, потому что скоро наступят такие тяжелые дни, что скажут горам: упадите на нас, и холмам: укройте нас».
7: Вместе с Иисусом на Голгофу вели и двух злодеев.
3: Мам, а что такое Голгофа?
4: Голгофа? Это небольшой холм недалеко от Иерусалима. Тут казнили всех преступников, и валялось множество черепов. А в переводе «Голгофа» и значит «череп», «лоб», «лобное место». Вот туда и вели теперь на казнь Иисуса и двух разбойников.
2: И что было дальше?
4: Слушайте.
7: Перед казнью осужденным давали пить кислое вино, смешанное с душистой, но горькой смирной. Эту смесь давали для того, чтобы осужденные опьянели, и им не так больно было переносить мучения на кресте. дали такого кислого, как уксус, и горького, как желчь, вина и Господу Иисусу. Но он отказался и не стал пить. По еврейскому счету был третий, а по нашему – 9:00 утра. Разбойников привязали к их крестам веревками, а Иисуса стали прибивать ко кресту гвоздями. За руки и за ноги. Когда закончили прибивать, поставили кресты. Иисуса в середине, а кресты разбойников поставили по правую и по левую руку от него. Вверху на кресте прибили дощечку, на которой Пилат написал вину Иисуса. «Иисус Назарянин, царь иудейский». Воины, распявшие Иисуса, сели у креста и стали делить его одежду. Верхнюю одежду они разодрали на 4 части, а хитон, который был выткан, а не сшит, они пожалели разрывать и стали бросать жребий, кому он достанется. Какие мучения терпел на кресте Иисус Христос! Руки и ноги его были насквозь пробиты толстыми и острыми гвоздями. Хотелось бы опереться на ноги, чтобы легче было рукам, но под ногами маленькая покатая подставка, по которой ноги, пробитые гвоздями, скользят вниз, и раны на ногах растягиваются, и становится нестерпимо больно. Хотелось бы дать отдых ногам, но тогда тело висит на руках, жилы вытягиваются, и язвы от гвоздей на руках раздираются и становятся все шире и шире. Голова у него кружилась, в глазах темно, в горле пересохло и страшно хотелось пить. Все тело болело и ныло. Много иудеев собралось к месту казни, но они пришли туда не потому, что любили и жалели Иисуса, а из любопытства. Им хотелось посмотреть, что же будет. Может быть, распятый Христос совершит еще какое-нибудь чудо. А многие из них даже ругались, насмехались над Иисусом. Они качали головами и говорили:
11: «Разрушающий храм и в 3 дня строящий его! Спаси самого себя!
12: Если ты сын Божий, сойди с креста!»
13: «Других спасал, а себя самого не может спасти!»
14: «Если он Христос, царь израильский, пусть теперь сойдет со креста, тогда поверим ему!»
11: «Он надеялся на Бога и говорил: „Я сын Божий! Пусть Бог спасет его теперь, если любит!“»
7: Ругались над распятым Христом и римские воины. Они брали губку, мочили ее в уксусе, втыкали, наконец, длинные палки и подносили к губам Иисуса, говоря:
15: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!»
7: Иисус, кроме страшной боли, терпевший насмешки и издевательства людей, за которых он страдал, и которые распяли его на кресте, не прогневался на них, не проклял их. Он простил их и молился за своих мучителей Небесному Отцу:
10: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают».
7: Один из разбойников, распятых вместе с Иисусом, тоже ругался на него и говорил:
16: «Если ты Христос Спаситель, то спаси себя и нас».
7: Но другой разбойник, у которого еще осталась совесть, унимал своего товарища:
16: «Ты что, не боишься Бога? Ведь мы осуждены справедливо. Нас казнят за наши преступления, а он ничего плохого не сделал».
7: И, обратившись к Иисусу, этот раскаявшийся разбойник сказал:
16: «Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Царство Твое Небесное.
7: И сказал ему Иисус:
10: истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю.
7: Были здесь и добрые люди, которые жалели Иисуса и плакали в виде Его страдания. Но их не подпускали близко ко кресту, и они стояли вдали и смотрели. У самого же креста Иисусова стояли матерь Его, Дева Мария, ее сестра Мария Клеопова и Мария Магдалина, и возлюбленный ученик Иисусов Иоанн. Увидев, что они горько плачут, Иисус сказал матери своей:
10: «Женщина, это сын твой».
7: Этими словами Иисус утешал Деву Марию. Он сказал, что Иоанн заменит ей сына и будет заботиться о ней и любить ее как сын. Потом Иисус обратился к Иоанну и сказал:
10: «Это мать твоя».
7: С этого времени Иоанн взял Божью Матерь к себе. И она жила у него до самой смерти. По нашему времени было 12 часов утра, полдень, а по еврейскому счету был 6 час дня. Вдруг солнце померкло, и по всей земле сделалась тьма. И продолжалось по еврейскому счету до 9 часа, а по нашему до 3 часа дня. Около 9 часа Иисус громким голосом произнес:
10: Боже мой, почему ты меня оставил?»
7: По-еврейски это звучало как «Или-или лама сахавани». Некоторые, стоявшие у креста, услышав это, говорили:
16: «Послушайте, это он зовет пророка Илью».
7: Зная, что наступает конец его страданиям, Иисус попросил пить.
10: «Жажду».
7: Один из воинов обмакнул губку в сосуде с уксусом и, положив ее на палку, поднес к губам Иисуса. Но другие воины стали говорить ему:
17: «Да погоди, погоди! Давай посмотрим, придет ли Илия снять и спасти его».
7: Иисус же, выпив уксуса, понял, что кончились его страдания, и произнес:
10: «Свершилось, Отец, в руки твои предаю дух мой».
7: Сказав это, Иисус склонил голову и испустил дух, умер. И вот завеса в храме сама собой разодралась пополам, земля затряслась, каменные скалы треснули, открылись пещеры, где были похоронены покойники, и многие тела умерших святых воскресли. Они ожили, вышли из гробов своих и вошли в Иерусалим. Многие видели этих воскресших покойников. Римский сотник, командир римских воинов, видя, что творится вокруг, и слыша последний возглас Иисуса, поверил в Бога и сказал:
18: «В самом деле, этот человек был Сын Божий».
7: И воины, которые стерегли Иисуса, издевались над Ним в виде землетрясения, затмения солнца и разрушения скал, испугались и говорили:
18: «И вправду, он был Сын Божий».
7: Многие из иудеев, бывшие на Голгофе, увидели теперь, что распят невинный, что они убили Христа, Сына Божия. Совестно и страшно стало им за свой грех, и они пошли домой, опустив от печали и стыда головы и колотя себя кулаками в грудь от ужаса. Итак, это все случилось в пятницу, перед Пасхой. Первосвященникам и старейшинам иудейским не хотелось, чтобы кресты с распятыми на них оставались на праздник. И они еще до того, как Иисус Христос умер, пошли к Пилату и просили его, чтобы он велел поскорее снять распятых и убрать кресты на время праздника. Пилат согласился и послал воинов, чтобы они сделали это. Воины сломали кости на ногах разбойников, чтобы те скорее умерли, и сняли их с крестов. Когда солдаты хотели перебить кости на ногах Иисуса, то увидели, что он уже умер. И чтобы убедиться в этом, один из воинов проткнул копьем бок Иисуса. И из раны вытекла кровь и вода. Это убедило всех, что Иисус умер.
19: Василек, ты плачешь? Да, нам нельзя забывать, что все эти страдания и смерть Иисус Христос принял ради нас. Ну ладно, дальше мы почитаем в следующий раз.
3: Дальше? А что может быть дальше?
19: Дальше, Василиса, будет самое главное.
1: В программе «Детям о Боге» звучала очередная часть из книги «Евангельские чтения для детей». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. И сегодня у нас в гостях писатель Андрей Плотников. Здравствуйте, рада вас видеть!
1: Здравствуйте.
0: Я узнала не так давно, что вы являетесь писателем. У вас собственные стихи и рассказы, то есть вас можно еще назвать поэтом. И хотелось бы сегодня вас попросить нам сделать такой сюрприз-подарок, прочитать свои стихотворения. Но для начала расскажите немножко о себе.
1: Я пока до сих пор вздрагиваю, когда меня называют писателем даже, а поэтом, потому что я точно, конечно, не являюсь. Для меня поэт – это нечто недостижимое. Стихи у меня есть, я писал их раньше, до встречи с Юрием Викторовичем Казариным. Однажды я начал посещать его семинары в журнале «Урал», и он мне меня самого объяснил, в том числе объяснил, что нет, я, конечно, не поэт. Есть поэзия, а есть стихотворчество. Так вот, мои стихи – это скорее из стихотворчества, а так как я люблю совершенство и не делать то, что несовершенно, то я просто перестал писать стихи с того дня. Вот, ну, кое-какие остались. Есть несколько вполне себе детских стишков. Если это интересно, то...
0: Это интересно, почему для православного радио и для любого, особенно для православного радио, Господь сказал в Евангелии такие слова: «Будьте как дети». И мы все взрослые призваны не в дурачестве находиться и бездумном веселье детском, но быть, вот, сохранять вот это сердце кристально чистое, как у детей, искренне удивляться, радоваться и желать каждому человеку добра. Вот если очень кратко, то детское — это то, что нас может сейчас и оживить, и подбодрить, и порадовать.
1: Я с этим полностью согласен. Больше того, я считаю, что детское делать гораздо сложнее. Для детей детскую литературу делать гораздо сложнее, чем литературу для взрослых. Вот, ну, вот тогда, наверное, самый такой детский у меня стишок, совершенно детский, «Самолетик» называется. «Как самолетик маленький, наш Петенька удаленький, на папиной руке лежит и по комнате летит. Там внизу его игрушки, одеяло и подушки, шапка, шишка, шашка, мышка, книжка, мишка и мартышка. Мячик скачет, Пьеро плачет, все вверх дном. А это значит, Петя с папой одни дома, мамы нет, ушла к знакомым».
0: Да, то есть такой кавардак, хаос, потому что нет мамы. Что еще из детского?
1: «Зрелище забавное немножко я сегодня видел из окошка в нашем маленьком уютном городке. Гордо и ничуть не понарошку девочка выгуливала кошку на смешном коротком поводке. Кошка-то вышагивала важно, чувствуя себя, конечно же, отважно. Так она обгуляла день деньской. Ей не слышен рык собаки страшный, ей дорогу уступает каждый, ведь она заступницей такой. Девочка же, тонкая, как лучик солнечный, скользнувший мимо тучек, голову держала высоко. И померкли миллионы злючек, от которых даже небо пучит, и дышаться стало так легко. Зрелище забавное немножко, безбоязненно поставила подножку моей серой будничной тоске. Гордо и совсем не понарошку девочка выгуливала кошку на смешном коротком поводке».
0: А как рождаются эти сюжеты? Вот девочка, которая выгуливала кошку, просто видели?
1: Просто увидел. Увидел, был... Не помню уже из-за чего, что-то очень плохое настроение было. То есть на самом деле там небо вспучило у меня от каких-то этих руганий, скандалов. Выскочил на улицу, побежал по городу. И вдруг вижу вот такую забавную сценку. Первый раз в жизни тогда, после этого уже видел выгуливаемых кошек. А тогда увидел первый раз, мне показалось это очень забавным. И просто, во-первых, с меня схлынула вся вот эта злоба, которая во мне была, весь негатив. Вот,
0: появилось умиление такое.
1: Да, я этот стих записал, буквально вот так вот круг по городу сделал и пришел домой уже с готовым, просто взял ручку, сел, стал записывать.
0: Целый поэтический арсенал.
1: «Сын исполин. Скок, скок, поскок, быстро скачет мой сынок. Это палку, как лошадку, оседлал он между ног. Летит лошадь, иго-го, я за сердце, о-хо-хо, лишь хомчит. через площадку вождь индейский йо-хо-хо. Завтра будет водолаз, а вчера был скалолаз. После покорения кресла фиолетовым стал глаз. Под лопаткой усоднит, под коленкой болит, нет живого на нем места, и во лбу звезда горит. Никогда не устает, песни весело поет. Язык, правда, иностранный, слов никто не разберет. Может, он у нас шпион, может, засланный к нам он, может, его возраст ранний просто маскировки фон. Разве может человек, закалявшийся весь век, даже с возраста пеленок, пройдя пламя, воду, снег, быть таксистом, скалолазом, вести племя, править тазом и, не потеряв силенок, выполнять все это разом? Я профессора спросил, сколько надо на то сил. Он, услышав о нагрузке, мне на это возразил, что такого не бывает, что любого убивает названная пергрузка. Жаль, сынок о том не знает.
0: Вот. Ну, вот. И каждое стихотворение, оно с юмором. Насчет и скалолаз, да, и в этом есть что-то серьезное, потому что когда ребенок маленький, мы действительно не знаем, каким он вырастет. Также вы являетесь писателем, помимо стихотворений, у вас есть рассказы, и сейчас вы в основном в этом трудитесь. Почему именно были выбраны рассказы за основу вашего творчества?
1: В принципе, изначально как бы рассказы я писал, стихи потом пришли, ну и потом я, как уже сказал, перестал их делать.
0: О чем рассказывать?
1: Может быть, заметили, что я не очень хорошо говорю. Так вот, я порой просто отвечаю на вопрос, почему ты стал писать. Я говорю, что потому что говорю плохо. Мне написать проще, тем более это потом можно отредактировать, исправить, и получится хорошо. Вот. Ну, а так, я пишу практически с детства. У меня был случай в школе, нам поменяли учительницу литературы в конце русского языка. Нам поменяли учительницу литературы в конце года. И, значит, она пришла, и вроде бы как такая неординарная была. Говорит: ребят, давайте, я вас не знаю, год кончается, знакомиться уже, по сути, некогда. Я сейчас задаю вам сочинение на вольную тему. Что хотите, пишите, я его прочитаю и, ну, так познакомимся. Вот я, значит, написал сочинение, получил двойку за то, что она посчитала, что я его просто взял, где-то что-то списал, короче, какой-то рассказ и принес ей.
0: А о чем оно было?
1: Ой, слушайте, я уже не... Ну, нет, я помню там сюжет. В общем, там доля истины, наверное, у нее даже была, потому что, как я уже потом вырос, когда я прочитал рассказ Шукшина, не помню, как он называется, там тоже интервью берут у парня, который лежит в больнице, потому что там то ли ожоги, то ли что у него. В общем, он что-то где-то вел грузовик, и пожар начался, или там что-то случилось. Вот, и, ну, в общем, он совершил какой-то героический поступок, причем сам там полуобгорел, и вот лежит в больнице, к нему пришел корреспондент. Вот, у меня корреспондента не было, у меня просто сама вот эта ситуация была описана. Откуда она взялась в моей голове, я не знаю. Я рассказ тут на этот момент не писал, я Шукшина еще тогда никого не знать не знал. Вот, это было, ну, детство, не знаю, какой класс, 7-й, 8-й, наверное. К тому, что вот писать у меня получалось с детства так, что даже учителя не верили, что это я сам написал. Ну вот, а потом писал я, получается, постоянно, но все время бросал.
0: А почему бросали? Это, наверное, самокритика у вас развита?
1: Как мне тогда казалось, я просто пишу, мне надоело писать что-то, не получается, ерунда какая-то, и я бросаю его. И вот когда я написал свой первый рассказ, то есть это случилось так, что я вдруг, у меня, скажем так, крестный литературный отец – это Джек Лондон. То есть оба раза я начал писать, начитавшись его. То есть первый раз в детстве я начитался, значит, его этих звериных рассказов всяких, да, там «Белый клык», «Зов предков». И сел, значит, писать какую-то там повесть про собакена, про щенка индейского племени. Ну, естественно, так как я-то ничего не знал, то есть, ну, получалась полная ерунда. Я, конечно, этим написал две толстых тетради, но не дописал, бросил. А второй раз как раз это уже... У меня беда-то в том, что я очень поздно начал. То есть я написал первый рассказ, мне было что, 37, получается, лет. В 2007 году первый рассказ законченный был. Вот, написал я его тоже, прочитав Мартина Идена, Джека Лондона. И у меня все встало на свои места. Я понял, что надо писать. Надо не придумывать какие-то там сюжеты, не сочинять, а писать то, что ты знаешь. Ну, в общем, стал так делать, и вот у меня стало получаться. Угу. Вот как-то так.
0: А сейчас пишете тоже рассказы?
1: Да, пишу рассказы. Я написал тут стихи детские, читали у меня. Вот я буквально вчера закончил, поставил точку. Ну, правда, теперь еще надо будет много редактировать. Я рассказы-то подолгу пишу. Некоторые рассказы по несколько лет писал. Короче, небольшие. Вот, а тут роман, короче. Первый детский роман, если это у меня случится, если это издастся, если это станет интересно, то... В общем, я написал первый роман, который вообще прочитает человек, то есть роман для детей, сказку, сказочный. Он так и называется, будет сказка.
0: А почему роман? Первый раз слышу.
1: Потому что там много... Ну, как бы, что такое роман? Это длинное, значит, повествование с большим количеством героев, с переплетением разных сюжетов. И там, ну, то есть там мальчик, он попадает в сказку. Сказка – это не просто сказка, это государство сказочное. То есть вот все, что там в сказочном мире делается, как бы, и там есть правитель. И мальчик даже становится правителем этого государства какое-то время, и там побыл. Вот. Ну, рассказывать все не буду, что...
0: Ну, не надо, конечно.
1: Попадется эта книжка, чтобы не знали, чем все...
0: Это фэнтези?
1: Ну, там есть элементы фэнтези, но вообще это сказка. То есть мне хочется, чтобы... Не читают же сейчас совершенно ребята.
0: Мало читают. Наверное, читают, но мало.
1: Сказок совершенно не знают. Мне хочется, чтобы ребята вернулись... Да и взрослые это тоже... к чтению. Я даже не знаю, на кого у меня больше этот роман нацелен, еще и поэтому роман. Мне кажется, он должен быть интересен даже и взрослым. Вот. Там и философские, ну, не знаю, может, не философские уж, но какие-то такие вопросы поднимаются важные для того, чтобы стать человеком. Ну, то есть мальчик у меня, в конце концов, понимает, что важно быть человеком, почему это сложно и прочее. Для этой сказки я сочинил несколько своих сказок, то есть прям настоящие сказки. Там сказка под индийскую, сказка под там, европейские, там народные сказки, там, какие у меня там еще есть. Под африканскую что-то там сделал. Ну, вот как-то так.
0: А планируете ли вы выпускать сборник своих и стихов, и сказок, и рассказов?
1: Нет, сказок. Ну, сказки, они вот будут включены в этот роман, в эту сказку. То есть, если где-то отдельно какой-нибудь журнал, например, возьмут, то я, конечно, их готов дать, сказки. Вот. Но отдельно их выпускать нет. Они, конечно, только в романе, ну, в этой сказке будут.
0: Участвуете ли вы в писательских таких вечерах, мастер-классах, где люди делятся своим поэтическим творчеством, словесным?
1: Ну вот я говорил, что я когда-то начал с того, что мне посоветовали посещать семинары Коляды в театральном институте. Я когда-то на них ходил, потом посещал семинары в Урале Юрия Викторовича Казарина. Там в основном читается поэзия, он сам поэт, считаю, один из лучших российских поэтов. Но и проза тоже периодически читается, и вот я там впервые прочитал кое-что из своих вещей. Скажем так, был похвален Юрием Викторовичем, что мне придало сил.
0: Стимул творить дальше.
1: Ну нет, не совсем. То есть даже если меня все будут ругать, я все равно, и никто не будет печатать, и

0: Читаю. Самое последнее, что я сделал, уже, в принципе, не писал стихов, но вот стоял на балконе, смотрел там и увидел человека, и у меня вот появилось такое вот. «В горе или в радости чешет вдоль тротуара прохожий, если сын твой, то чей же, Господи Боже? Я его вижу с балкона, тоже смотрю с высоты, все в нем до боли знакомо. Господи, это же ты, он как твое преломление, всюду ищет себя, в луже его отражение. Господи, это же я».
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Андрей Плотников, писатель и, как это сказать, наверное, человек, который сейчас несет в том числе христианство в мир благодаря своим рассказам. Спасибо вам за встречу. Пожелаю, конечно же, вам здоровья, душевного, духовного наполнения, созидания добродетелей и радости, которая рождается в сердце и наполняет ваше сердечко.
0: Спасибо. Пожелаю всего хорошего в следующем году. Да и вообще в жизни.
1: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! При поддержке журнала «Фома» состоялся первый литературный конкурс для африканских православных авторов. Патриарший экзархат Африки при поддержке журнала «Фома» и издательства «Никея» провел первый литературный конкурс для писателей стран Африки. По благословению патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и североафриканского Константина, конкурс прошел на тему «Африка и православие», а итоги подвели весной этого года, сообщает сайт патриаршего экзархата. В конкурсе приняли участие авторы из Камеруна, Бенина, Демократической Республики Конго, Уганды и Кении. А работы на него принимались на английском, французском и суахили языках. В номинации «Художественное произведение»

0: с рассказом «Свет сердца» победил феоктист Ромарик Бальтазар Джассу из Бенина. Второе место с рассказом под названием «Скептицизм Иосифа Авери» занял Жак Кальвин Аного из Камеруна. А третье – Анисим Асонгба из Бенина с рассказом «Забытая икона». В номинации «Публицистика» победителем стал священнослужитель, благочинный Кенийского церковного округа Ниери, иерей Василий Вайча, со статьей «Столб веры. Жизнь и наследие старца Иосифа Гакуа Тиури». Лучшие рассказы участников переведут и издадут в виде сборника на русском, английском, французском и суахили. В дальнейшем книги распространят по африканским библиотекам и приходам патриаршего экзархата Африки. Как отметили в патриаршем экзархате Африки, таким образом не только оказывается поддержка начинающим православным писателям, но и закладывается кирпичик в строящееся здание африканской православной культуры. Ну и к другим сообщениям выпуска. 30 мая церковь будет отмечать Троицкую родительскую субботу. Она так названа, потому что наступает за день до великого двунадесятого праздника, Дня Святой Троицы или Пятидесятницы. В этот день памяти усопших верующие приходят в храмы на особую вселенскую панихиду. В Троицкую родительскую субботу церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках, и близких. Помимо Троицкой, в православной церкви есть и другие виды родительских суббот, отмечаемых в иные дни церковного календарного года. Ну и последнее сообщение выпуска. 9-я детская парусная регата имени святого страстотерпца цесаревича Алексия состоится в уральской столице в начале июля. Регата объединит более 200 юных яхтсменов. На Верхесецкий пруд выйдет до 80 яхт одновременно. Программу этого значимого для региона события накануне обсудили в Центре гражданско-патриотического воспитания «Каравелла». Там отметили, что детская парусная регата задумана и реализуется как просветительское мероприятие знакомства участников с историей правления дома Романовых и трагической гибели семьи последнего государя-императора России Николая II. В рамках соревнований проходят также познавательные мероприятия, исторические реконструкции и встречи с известными людьми. Торжественное награждение участников-победителей состоится у храма памятника на крови и традиционно завершит регату. Напомню, организатор мероприятия Екатеринбургской епархии, региональное отделение Императорского православного палестинского общества, Крапивинский центр «Каравелла» и Братство православных следопытов. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим читать устав Нила Сорского и анализировать все, что там написано. Ну а помогать мне в этом будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович находится с нами на телефонной связи. Добрый день!
2: Добрый день!
1: Ну что ж, мы в прошлый раз остановились на страстях, часть из них мы успели обсудить, но вот часть осталась. Давайте приступим.
2: Да, значит, я напомню, что мы читаем устав преподобного Нила Сорского, замечательное сочинение середины 15 века, первое аскетическое сочинение в русской духовной литературе, посвященное внутренней духовной жизни. И в частности, преподобный Нил излагает традиционное для святых отцов учение о восьми страстях, которое, я думаю, всем хорошо известно. То есть и этих страстей восемь, их традиционный порядок следующий. Значит, это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И мы, то есть это помыслы, это как бы помыслы, которые коренятся в болезнях души, каких-то зависимостях страстных, которые находятся в душе, и человек этим болеет. И даже если человек не грешит, все равно у него вот это вот следы этих болезней сохраняются душевных, и поэтому при внешних воздействиях эти помыслы, они имеют силу. И, значит, вот тут он, конечно, применительно к монашеским условиям излагает вот эти вот вещи. И мы с вами говорили в прошлый раз про чревоугодие, чревообъедение, как называет его преподобный Нил, значит, блуд и сребролюбие. И дальше вот давайте сейчас скажем про гнев и в особенности печаль. Значит, тут что интересно. Тут вот все эти страсти, они как-то между собой, ну, понимаете, они взаимосвязаны. Так вот, гнев, он существует не сам по себе. Это страсть такая производная, понимаете? То есть обычно человек гневается или печалится. Вот это вот производные страсти. Человек гневается или печалится не просто так. Всегда же есть повод. Правильно, Мария? То есть, ну, как бы, как можно печалиться без повода? То есть бывает такое, люди печалятся без повода, но все равно повод есть, просто человек может его не осознавать до конца, да? Точно так же и с гневом. Так вот, гнев, такой греховный гнев, дурной гнев, он обычно коренится вот в страстной привязанности к чему-либо, к славе человеческой, к деньгам, к удовольствиям, ну вот какие-то такие вещи. И гнев в каких ситуациях? Вот, Мария, давайте подумаем, в каких ситуациях у человека возникает гнев и в каких ситуациях возникает печаль?
1: Ну, гнев – это когда что-то очень сильно идет не так, а печаль – ну, это когда просто немного грустно.
2: Да, да, да. То есть получается, что это такие состояния, которые возникают, когда человек не получает искомого, не реализуются его какие-то желания, да? И вот если это желание там какое-то греховное, неправильное, соответственно, и гнев будет неправильный, понимаете? И будет. То есть сама по себе сила гнева, она нужна. Она нужна человеку. То есть иначе без гнева человек не сможет преодолевать препятствий никаких. Понимаете? Это сила вложена в человека. Точно так же и печаль. Вот есть, например, печаль по Богу. Здесь печаль мирская, о мирских вещах. То есть к вещам надо иметь беспристрастие, говорят святые отцы. Потерял, что не получилось, ну, попечалился, это нормально, но недолго, да, то есть недолго. А вот если это действительно была страстная привязанность к какой-то вещи, которую ты потерял или которую ты утратил, да, все, эта печаль охватывает душу, и человек впадает в ужасное состояние печали, понимаете? Точно так же и с гневом. То есть гнев будет направлен на людей, на какие-то, будет средством самоутверждения, понимаете? Гнев очень часто происходит от гордыни человеческой. То есть это все такие маркеры, показатели того, что не все благополучно в душе твоей, если человек раздражителен, если он гневлив. Вот. И что же с этим делать? Что же с этим делать? Во-первых, ну вот, он говорит, если томит тебя дух гнева, понуждая хранить злопамятство, поощряя в ярости злом воздать оскорбившему, помни сказанные Господом слова: если не отпустите каждый брату от сердец ваших согрешений их, и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших. Вот. То есть это ты должен думать о Христе и о том, как бы Он поступал в этих ситуациях. И вот эти слова о том, что не будет тебе Царства Небесного, если ты не простит тебе Отец твой Небесный. То есть это опять вот любовь. Помните, мы говорили про любовь в прошлый раз? Если Бог тебя так возлюбил и простил тебе все, как же ты не простишь, как же ты гневаешься? Вот это вот снова и снова мы возвращаемся к этой исходной точке. Это Евангелие, понимаете, о любви Божьей. Вот. И дальше, значит, отцы говорят, что гневливый человек, он, его молитва не принимается Богом. Даже если человек думает, что он делает нечто доброе, но от гнева не удерживается, Богом это доброе дело не принимается, потому что человек может сделать правильно, но с гневом, с яростью. И тогда Бог это доброе дело не примет. Понимаете, Мария? Не примет. Потому что важно не только, что ты делаешь, но и как ты это делаешь. С каким намерением. Сказано отцами удивительное изречение. Гневливый, если и мертвеца воскресит, молитва его не принимается. Преподобный Нил пишет, сказано это отцами не в том смысле, что мертвого может гневливый воскресить, но чтобы показать мерзость его молитвы. И поэтому нам не надлежит гневаться, причинять зло брату не только словом и делом, но и видом. Вот. И помыслы гневные надо отметать от сердца. Это и есть сердечное оставление. И это, а великая же победа над гневливыми помыслами — это молиться за брата, тебя оскорбившего. Вот преподобный Ава Дорофей, знаменитый, душеполезное поучение, которое написал, вот он говорил так, молись так, помоги, Господи, вот этому брату моему, который меня обидел. И по молитвам его помилуй меня грешного. То есть вот, вот так молиться за брата — это любовь и милость. Призывать на помощь молитвы его — это смирение. Вот. Творите добро ему, по силе так исполняются заповеди Господа. Любите врагов ваших. Понимаете? Вот так. И это будете тогда сыновьями Отца вашего, который на небесах. И сам Христос эту заповедь дает нам пример этой заповеди. Да. Потому что сколько зла он претерпел от людей грешных ради нас, но молился за них Отцу: «Отче, отпусти им грех этот». Вот так. Помысел пятый — печаль, печаль. Ну, слушайте, Мария, я думаю, что такое печаль, люди даже лучше знают, чем гнев. Потому что, ну, бывают гневливые люди, да, но все-таки, мне кажется, с печалью как-то человек чаще встречается, чем он впадает в какие-то гневливые состояния. А особенно это, конечно, характерно для монашествующих, у которых жизнь ограниченная, они не могут, в ней мало развлечений, много труда, много молитвы. Вот. Ну и вот пишет преподобный Нил, что немалый подвиг предстоит нам против духа скорби, потому что он ввергает душу в погибель, в отчаяние. Что же делать, когда ты попадаешь в такие скорбные обстоятельства и охватывает тебе печаль? Ну от чего печаль-то охватывает? Перед лицом времени, перед лицом старости, перед лицом неудачи. Ну это, слушайте, ну это, ну понятно, да? Вот. Люди тебя там оскорбят, кто-то выскажется не так там, кто-то оценит не так. Ну слушайте, как же это, разве это не действует? Разве мы можем пройти мимо этого беспристрастно и не расстроиться? Скажите, Мария, ну я в отличие...
3: Ну я думаю, нет.
2: Это невозможно, это невозможно. Вот. И невозможно быть таким носорогом, понимаете, который ни на что не реагирует. Это неизбежное дело. Но вот пишет преподобный Нил, если случится скорбь от людей претерпеть, ну молись, молись, и за оскорбивших молись, твердо зная, что не без Божия промысла это с нами случается. Все на пользу посылает нам Бог. То есть тут как бы выход ты находишь в вере, потому что ты веруешь, что Бог посылает нам какие-то скорби, ну, в конечном итоге на пользу и для спасения душ наших. Пусть даже в настоящее время нам это и не кажется полезно, но после откроется, что полезно, как Бог устрояет. а не как мы хотим. Всею душою надо веровать, что всевидящее Божие око все видит. Без его воли ничего не может случиться с нами. И посылает нам он это вот, наши вот эти скорби по милости, чтобы мы, будучи испытаны в том, претерпев, были им увенчаны. Потому что без искушений никто никогда увенчан не был. И поэтому в скорбях даже за это нужно высылать Господу благодарение, как подателю благ и спасителю нашим. Вот. Хранять нужно от ропота на оскорбивших. Это трудно, Мария. Вот, это трудно. Потому что он говорит, все немощи человека сносит. Бог постоянно же ропщущего не терпит, он наказывает его. Но при этом печаль может и спасительная быть, если это скорбь, полезная о грехах, с надеждой благой на Бога в покаянии, зная достоверно, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие. Но Бог прощает кающимся, молящимся. То есть эта скорбь не должна приводить к бессилию, к тому, чтобы человек оставил свой монастырь, оставил свои добрые дела. Ты вот, вот человек от чего скорбит? Это скорбь, ну, от падений, правильно? То есть ты грешишь, ты падаешь, ты видишь свое несовершенство. Это скорбь нормально. Но и в ней надо иметь меру. Потому что если ты отчаешься в спасении, и если ты махнешь рукой и скажешь, да, у меня ничего не получается, пойду грешить, соответственно, да? Нет. Здесь всегда имей мысль о Боге. Знаете, Мария, мне очень нравится в этом отношении одна история про двух египетских монахов. Давайте я ее расскажу. Вот она прям хорошая.
3: Да,
2: вот
3: давайте.
2: Это к слову о печали, немножко оживить эту ситуацию, про то, что вот пишет преподобный Нил, вот даже в печали никогда, всегда помни о милости Господней. Вот, значит, что никакой грех человеколюбия Божие не победит. Там, ну, есть такая, в общем, знаменитая история из, ну, какого-то из, это, наверное, скитский патерик или вот что-то в этом, значит, духе. Там много было таких собраний, историй. Вот история двух монахов, которые однажды пошли и очень сильно согрешили. Вот прям оба они там что-то натворили, очень сильно согрешили. Ну вот. Но они из монастыря не ушли. И вот монахи значит, монастыря знают, что они там наделали. И они приходят к старцу и говорят, слушай, вот уважаемый отче наш, ну ты как бы, смотри, как по-разному они ведут себя, вот эти два монаха, по-разному ведут себя. Один из них льет слезы денно и ночно, кладет поклоны, сокрушение сердечным, значит, слезы он льет. А второй непрерывно радуется, сияет весь, счастливый ходит. А как мы не понимаем, это вот странно ведь, а этот старец говорит, а вот они оба делают дело, почему же так? Казалось бы, да, один печалится, другой радуется. Он говорит, ну как? Один печалится от величия своих грехов. Он кается, он сокрушается. И для него эта печаль, она спасительна. Эта печаль для него спасительна. А второй, он какой счастливый ходит. Так он счастливый от того, что он сознает великую милость Господню, что он не впал в еще больший грех, что он, согрешив, не ушел из монастыря, что Бог примет его покаяние, что он, понимаете, он радуется и Бога благодарит не за то, что он согрешил, вот он осознает свой грех, но он радуется, что Бог все равно его любит, и он эту любовь безмерно ценит, понимаете? Это, вот эта радость, это проистекает не от, ну, такой вот, не от безразличия, да, мне все параллельно, буду ходить и радоваться, да? Согрешил, не согрешил, Бог все простит. Не об этом речь, а о том, что этот человек даже в своих грехах, он вот помнит и осознает, что есть любовь Божия, и он ценит ее по-настоящему. Вот такая у него мера. И он говорит, и Бог примет делание и одного, и другого. И другого примет Бог, потому что он не впадает в отчаяние, не уходит из монастыря, и он совершает свое монашеское делание, и дальше в свои грехи уже не впадет. Понимаете? Вот. И поэтому здесь вот такая интересная вещь. То есть у каждого своя, как бы, свой путь и отношение с этой самой печалью. Но и печаль может быть спасительной. Но и в ней есть определенная граница. Шестой помысел — это, Мария, уныние. Вот давайте обратим внимание. Печаль отличается у святых отцов от уныния. В чем разница, как вы думаете? Разница между печалью и унынием.
1: Но грань тут очень тонкая, и мне кажется, каждый сам себе объясняет разницу.
2: Вот Нил Сорский не поясняет различие принципиальное. Он просто говорит, что этот дух уныния лют, тягчайший.
1: Но уныние – это как-то более такое тяжелое состояние, чем просто печаль.
2: Он пишет, что он сопряжен с духом скорби и соспешествует ему, но это не одно и то же. Значит, давайте мы иначе не поймем, где это различие, а преподобный Нил про это не пишет. Он считает, видимо, что читатель достаточно сведущий. Но читатель просто знает это различие. А различие состоит в том, что вот печаль, она имеет конкретную причину, а уныние это уже не, она уже не имеет конкретной причины. Можно уныние назвать печалью, но это состояние, когда у тебя просто опускаются руки. То есть причиной печали, допустим, является то, что, допустим, у тебя что-то не получилось, да, то есть, ну, мало ли, да, там на работе делает свои дела там человек, да, какой-то проект свой делает.
1: Ну вот я и говорю, что уныние – это такая более тяжелая стадия печали.
2: Так вот, смотрите, вот, ну, печаль, то есть, допустим, вот, ладно, там, на радио, допустим, вот, раз, и что-то не получилось, какая-то запись, например, вот, ну, не получилось, допустим, да? Ну, естественно, будешь испытывать какую-то печаль по этому конкретному поводу. А потом, например, раз, и ты ее исправил, у тебя сразу хорошее настроение, да, ситуация выправилась. А уныние – это когда уже вся твоя работа не приносит тебе радость, все твое житие не приносит тебе радость, и солнышко тебя не радует, и дождик тебя не радует, и люди тебя не радуют. Никто тебя не радует, потому что тебе кажется, что жизнь просто потеряла смысл. Уныние – это вот какая-то депрессия, уныние – это ощущение пустоты жизни, что ничего в этой жизни нет хорошего, что все плохое, все плохие, и я плохой, и ничего у меня не получается. И вот это охватывает все силы души. Это не связано с конкретной причиной, а это как бы вот ощущение полной бесперспективности и бессмысленности существования. Я вам скажу такую вещь. Вот это явление, с ним знакомы все на самом деле. И живущие в монастыре, и живущие в миру. Но по-разному люди переживают печаль и уныние, по-разному. В смысле, люди вот в разных условиях, там вот монастырских и, значит, мирских. Почему? Потому что в миру много развлечений. Люди мирские, что делают, когда у них уныние наступает? Они включают фильм, они идут развлекаться, они идут общаться, допустим, они, не знаю, пьют какие-нибудь алкогольные напитки, они играют в какие-нибудь карты. То есть они пытаются заполнить эту самую пустоту индустрии развлечений. И это создает ощущение, что, ну, как бы, ну, нет уныния. Уныние, люди его глушат, оно находится глубоко-глубоко в душе и постоянно болит. И люди эту боль пытаются как-то заглушить. А в монастыре этого нет. Там ты один на один с душой своей. И поэтому, вот, пишет преподобный Нил, это одна из сильнейших страстей, которые монахи в монастыре испытываются. Он говорит, что это тягчайший, лютый дух. Это хуже блуда, хуже гнева, хуже гордыни, хуже всего остального, потому что мало впечатлений, много молитв, и ты, человек перестает видеть перспективу. Все повторяется день за днем, и вот уныние накрывает человека, когда он безмолвствует или когда вот он в общежитии живет, ну, в общежительном монастыре. Все. И это, понимаете, враг вкладывает мысли, что сегодня так плохо, а в прочие дни еще будет хуже. Внушает, что оставлен он Богом, не имеет Бог о нем попечения. И вот, ну, короче, вот это вот все ощущение бессмысленности. Но он говорит: не думай, что только тебя так Бог наказывает. Всех своих святых, от века благоугодивших, как чадолюбивый отец чад своих, наказывает духовным жезлом по любви ради преуспеяния в добродетелях. И непременно после этого Это, знаете, отцы называют это состоянием богооставленности. Вот. Богооставленности, когда человек не может ни молиться, ни поститься, ничего доброго не может делать. Страшное состояние. Но преподобный Нил говорит: терпи, молись. И бывает изменение и этого, а затем посещение, и милость Божия, и утешение. Вот. Все благое мерзостным показывает ему враг. А потом происходит изменение, и словно бы того и не было. И он становится усердным ко благому и удивляется изменению к лучшему. Вот. Вот это ради смирения Бог попускает такую борьбу. Вот. И как то, когда человек по опыту поймет, что, значит, в том проявляется любовь инока к Богу, если доблестно этот терпит, и он приходит в преуспеяние. Ничто не доставляет иноку венцов, как уныние, если не ослабно к божественному деланию понуждает он себя, сказал Иоанн Лествичник. Вот. А уныние порождает неблагодарность, хулу, оставление всех там дел монашеских. Вот. И, конечно, тут вот молитва: «Господи, воззри на скорбь мою и помилуй меня, помоги мне грешным». Вот так. Вот это что касается уныния. Что касается уныния. Значит, бывает и так, что требуется человек, опытнейший в жительстве и приносящий пользу в беседе, как говорит Василий Великий. То есть хорошо найти человека опытного, который поможет тебе беседой вот именно в такой момент искушения. Да. Потому что это уныние может рассеяться от благовременного и безгрешного посещения таких мудрых людей и беседы с ними в меру. Седьмой помысел — это тщеславие. Давайте два слова скажем. Что такое тщеславие? Это стремление нравиться, стремление к похвале, стремление к славе человеческой, понимаете, чтобы о тебе все знали, все говорили и так далее. Вот. Стремление это было у людей всегда. В наш век социальных сетей славу человеческую получить можно быстро и порой нехитрым способом. Правильно, Мария? То есть это...
1: В эру развитого интернета и многочисленных блогов это сделать довольно легко. С другой стороны, нельзя не отметить, что вести блог – это довольно нелегкая работа.
2: Но люди, они ведь подсаживаются на это. Для них это становится самоцелью — набрать количество лайков, количество каких-то реакций в социальных сетях, количество подписчиков. И поэтому люди постят всякую фигню, понимаете? То есть это нельзя назвать творчеством. Это происходит какое-то снижение человеческого поведения, каких-то простейших реакций для того, чтобы просто завладеть этим вниманием. А никакого смысла это не ищет. Какой-то мусор информационный, в который человек погружается. И он его продуцирует, он его производит ради того, чтобы эту славу стяжать. Но вот, к сожалению, это происходит. Но тут в чем опасность? В чем опасность для верующего человека? В том, что... Ну, это понятно. То есть верующий человек, для него вот... Он не будет сидеть там и изображать из себя там чего-то, да? Но верующий человек, он делает всякие как раз осмысленные вещи и добрые дела. Правильно? Но чем больше добрых дел, чем больше осмысленных вещей, чем больше ты хорошего сделал, тем больше ты ждешь похвалы, и тем больше тебе кажется, что ты достоин признания, и отсюда рождается тщеславие. То есть как становится отдельным мотивом, то есть когда люди молятся, чтобы заметили их другие, они постятся, чтобы заметили их люди, они совершают милостыню, чтобы о них там где-то написали, отметили, чтобы слово, имя свое где-то там оставить. Понимаете? И это становится мотивом. И он говорит, это тщеславие окрадывает наше намерение и оставляет инока без преуспеяния. То есть когда инок совершает подвиги, постится, молится и так далее, ради того, чтобы люди услышали о его подвигах и сказали: «Ах ты, какой великий праведник!» Все. Это означает, что все эти немалые труды, они абсолютно что? Не имеют духовного плода. Человек получит аплодисменты от людей, но духовного плода не имеет. И кто побеждается по немощи этим тщеславным умыслам, вот, то, значит, он говорит, что ну вот, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. То есть надо все совершать во имя Божье, и тогда это тщеславие не будет тебя терзать. Вот. Ну, для монахов это тоже свойственно. И, наконец, последний, такой духовный, тонкий помысел — это, конечно, гордость. О высокомерии и гордыне, что и говорить, пишет преподобный Нил. Хотя и различаются они именами, имеют один смысл, называются величанием, надменностью, кичением. Понимаете, да? Тщеславие и гордость отличаются. Тщеславие — это когда я стремлюсь к славе человеческой, а гордость — это когда я считаю себя выше других, лучше других. Они могут быть взаимосвязаны, а могут и не быть так уж взаимосвязаны. Но это тоже, чем больше добродетелей, тем я считаю себя лучше. И тогда, ну, страшное дело, человек... То есть есть гордыня по отношению к Богу. Человек думает, сам по себе все сделаю, всего достигну. Есть гордыня по отношению к ближнему. Когда человек думает, что он лучше, умнее, красивее, сильнее и так далее. И я более достоин, и так далее. Вот. Но Писание говорит, Бог гордым противится, и мерзок пред Господом всякий надменный сердцем, потому что такой имеет противником самого Бога. Вот. Потому и Бог оставляет таких людей ради смирения, как лист колеблемый, как прах ветром вздымаемый, так сметены будем дьяволом и станем предметом поругания для врага и оплакивания для людей. То есть монах, одержимый гордостью, он непременно падет. И это будет ему во смирение, понимаете? Бог его оставит, он столкнется с искушениями, и он непременно падет. Он непременно падет. Поэтому, если тебя терзает гордость, избирай последнее место на трапезах, худшую одежду носи, постыдные труды и молчание люби, избегай вот этой славы человеческой. Не люби словопрения, и, значит, это как бы тебе не хотелось его там вставить, свое слово, потому что гордость в тебе. Вот. Побеждаются же тщеславие и гордыня, а смирение возрастает, если будем себя укорять и говорить, откуда я знаю точно человеческие грехи, каковы они, вот. Превосходят ли или равняются моим беззаконием? Потому что на самом деле вот, я знаю свои беззакония, и мне они, я их вижу как самые-самые сквернейшие и ужаснейшие. Вот. Поэтому ни с кем себя не сравню. Вот так. Тут на самом деле очень пространное такие рассуждения о том, как это все побеждается. Значит, и таким образом, вот, что же против всех этих помыслов нужно делать? Он говорит, против всех помыслов злых призывать на помощь Бога, потому что мы сами не всегда имеем силу сопротивляться лукавым помыслам. Нет иной такой помощи, как сказал святой Исаак Сирин, как Бог. Поэтому нужно молиться Владыке Христу прилежно, с воздыханием и слезами. «Помилуй меня, Господи, не дай погибнуть мне. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». То есть через смирение и молитву действительно возможно прийти к чистоте сердца. Вот такова мысль, которая тут заложена у преподобного Нила Совского. А дальше там еще много всевозможных предметов интересных, про которые толкует преподобный Нил. Вот, о памяти смертной, вот, об отсечении забот. И, значит, ну вот это у нас будет заключительная встреча. То есть вот мы разберем еще несколько таких тем небольших и завершим разговор про устав преподобного Нила.
1: Но это уже в следующий раз, в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, мы обязательно продолжим в следующий четверг читать очередные главы устава Нила Сорского. Ну а на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте. Митрополит Донецкий Владимир принял участие во Всероссийской стратегической сессии в Донецке. В мае этого года в Донецке прошла Всероссийская стратегическая сессия под названием «Реализация государственной национальной политики, эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы». В пленарном заседании под названием «Донбасс. Оплот гражданского единства» принял участие митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир. В своем выступлении под названием «Роль православия в формировании национальной идентичности» архиерей подчеркнул, что начало русской культуры и идентичности – было положено принятием христианства равноапостольным князем Владимиром. Ведь именно христианство привнесло высокие нравственные идеалы и те самые традиционные ценности в жизнь наших предков, а также дало импульс развитию образования и книжной культуры. Митрополит Владимир призвал не бояться говорить о государствообразующей роли русского народа и православия. Особое внимание он уделил понятию русского мира, процитировав святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для России русский мир – это не этническое понятие. Он включает народы других религий, разделяющие общие ценности. При этом архипастырь напомнил, что православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие. А патриотизм для христианина – не набор громких слов, а дела, честный труд, забота о ближних и отечестве. Владыка Владимир также привел тревожные данные социологических исследований, показывающих размывание традиционных ценностей даже среди тех, кто относит себя к их сторонникам, и призвал к совместной работе государства, образования и церкви по сохранению подлинной духовно-нравственной основы общества. На пленарном заседании также выступил и глава ДНР Денис Пушилин, сенатор от ДНР Наталья Никонорова, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симонян и политолог Дмитрий Куликов. По итогам сессии, как сообщил Денис Пушилин, будут подготовлены методические рекомендации по проведению интеграционных мероприятий в новых субъектах Российской Федерации. Представители Донецкой епархии считают важным, что в обсуждении государственной национальной политики наряду с представителями власти, общественности и СМИ участвуют и священнослужители. Как отметил митрополит Владимир, без духовно-нравственного фундамента, заложенного православием, невозможно подлинное единство народа и сохранение традиционной идентичности. Но и к другим сообщениям выпуска. Всероссийская неделя семьи «Семьяфест» пройдет более чем в 30 регионах России. С 24 по 31 мая этого года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит Всероссийская неделя семьи под названием «Семьяфест». Ключевым днем станет 30 мая, когда впервые будет отмечаться День святости семьи. В Москве организаторы подготовили насыщенную программу: общегородской молебен и шествие на Поклонной горе, марафон ценностных встреч с известными спикерами и семинары для приходов, а также ежедневный онлайн-марафон. Центральное событие недели развернется в Парке Победы на Поклонной горе. В 12:30 начнется шествие, после которого состоится молебен.

о благополучии российских семей. Для гостей также организуют праздничную программу с концертом, мастер-классами, играми и угощением. А с 24 по 29 мая в музее императора Николая II, Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и на других площадках Москвы пройдут открытые встречи. Среди приглашенных спикеров – председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин и многие-многие другие. Также в социальных сетях проекта проходит ежедневный онлайн-марафон, каждый день посвящен отдельной теме. Участникам предлагается выполнять тематические задания, публиковать фотографии и истории с хэштегом «Семья традиции». Лучшие публикации, собравшие наибольшее количество откликов, будут отмечены организаторами. Подробную программу и регистрации можно найти на официальном сайте. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

0: Добрый вечер, братья и сестры. Пришло время вечерних правил. Оставим свои суетные дела и сотворим молитву на сон грядущий.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом. Не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобного Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь сей живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная воспесуем Тебе, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наши плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздажь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Звучит урок церковно-славянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
2: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
3: изображение корабля, креста.
4: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 37-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, то есть по тому календарю, по которому наша страна живет с 1918 года. И дата эта соответствует 8 сентября старого стиля, юлианского календаря, который использовался до этого времени и который остается богослужебным календарем Русской Православной Церкви. Следовательно, в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Но это 21 сентября того календаря, по которому мы живем в настоящее время. Мы читаем те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы будет совершаться 20 сентября вечером. Богослужение это всенощное бдение состоит из соединения вечерний и утренний в одно неразрывное последование. Ну и в современной богослужебной практике название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность данного богослужения, но не на его продолжительность. Сейчас эта служба уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, и как следует из названия этой службы. Продолжительность сравнительно невелика, но сохраняется высокая торжественность этого богослужения. Богослужение будних дней имеет гораздо меньшую торжественность. Довольно значительной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, как и вообще богослужения, называемого утренней, но в современной приходской богослужебной практике утренняя, как правило, переносится на вечер предыдущего дня, чтобы утро освободить для совершения литургии. В монастырях зачастую сохраняется древний порядок богослужения, то есть утреннее совершается рано утром, но в приходских храмах, как правило, она переносится на вечер предыдущего дня. И значительной по объему частью этого богослужения, в том числе и утренний, входящий в состав всенощного бдения, является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, составленное по определенному правилу, имеющее определенную структуру. Само слово «канон» может быть переведено с греческого языка словом «правило». Поэтому слово «канон» имеет и другое значение. Это не только гимнографическое произведение, но это еще и определенное церковное дисциплинарное установление. Если говорить о каноне как о гимнографическом произведении, то канон имеет такую структуру. Он состоит из определенного числа разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь, которые нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой. То есть нумерация песней с первой по девятую, но с пропуском второй песни. Вторая песня отсутствует в большинстве богослужебных канонов по определенным причинам. Только лишь в особых случаях богослужебные каноны имеют в своем составе вторую песнь. Каждая песнь канона состоит еще из ряда строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». Одно из значений термина «тропарь» – это строфа в песне канона. Каждая песнь канона ориентируется в своей поэтической форме, до некоторой степени в своем содержании, на определенный библейский образец, библейскую песнь. Существует 9 таких библейских песней, 9 поэтических фрагментов Библии. 9, потому что и для второй песни канонов такой библейский образец, такая библейская песнь тоже имеется. И вот из всех строф канона именно «Ирмос» ближе всего соответствует определенному библейскому образцу. Например, если говорить о 4-й песне канона, на которой мы остановились в прошлый раз, то таким библейским образцом для нее является песнь пророка Аввакума, которая находится в 3 главе книги пророка Аввакума. Начало этого текста в церковнославянской Библии выглядит так: «Услышах, Господи, слух Твой, и убояхся, разумех дела Твоя, и ужасохся». Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе 2 канона, то есть в минее, в службе этого праздника, мы найдем 2 канона, которые исполняются таким образом: сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песня отсутствует. Затем, после исполнения определенных песнопений, определенных богослужебных текстов, называемых иногда междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона, затем пятая песнь первого канона и пятая песнь второго канона и так далее по такой схеме. В нашем прошлом уроке мы подошли к четвертой песне второго канона. Ее «Ирмос», то есть ее первая строфа: «Пророк Аввакум, умныма очима провиде, Господи, пришествие Твое, тем и вопияше, от юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему». В этом Ирмосе мы видим пророка Аввакум, упоминается, потому что эта строфа, Ирмос, должна по правилам составления канона быть тесно связана, перекликаться с библейским образцом, с библейской песнью. В данном случае по правилам составления канона это песня пророка Аввакума для четвертой песни богослужебного канона. «Пророк Аввакум, умныма очима, провиде, Господи, пришествие Твое». «Умныма очима» — это форма двойственного числа, двойственное число. Особенно часто мы видим в тех случаях, когда употребляются какие-то слова, обозначающие парные предметы, очи, умныма, очима, это значит духовными очами. Пророк Аввакум духовными очами прозрел, Господи, пришествие Твое. Далее по-церковнославянски «тем и вопияше, от юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему». Здесь намек на такие слова из песни пророка Аввакума: «Бог от юга придет, и святый из горы преосененные чащи». Вот эти слова «Бог от юга придет» в христианской экзегетической, то есть толковательной традиции, понимались часто как указание на то, что Христос родился в Вифлееме, в южной части Палестины. Вифлеем – это Иудея, южная часть Палестины. «Тем и вопияше, поэтому и восклицал он» или «взывал он», «с юга придет Бог, слава силе Твоей, слава схождению Твоему». «Снисхождению» по-церковнославянски, то есть «сошествию вниз». Здесь это слово совершенно буквальное значение имеет. Буквальное тоже, конечно, с определенными оговорками, но, по крайней мере, в символе веры мы читаем о том, что Бог сошел с небес, нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес. Это все-таки тоже символическое выражение, но, тем не менее, это выражение о Боге употребляется. И здесь снисхождение употреблено именно не в переносном значении, как это слово употребляется в русском языке, проявление некой жалости, но сошествие с небес, пришествие Бога к нам. Пророк Аввакум духовными очами провидел, Господи, пришествие Твое, поэтому и восклицал он: «С юга придет Бог, слава силе Твоей, слава схождению Твоему». Далее первый из тропарей, четвертой песни второго канона, патриарх Иаков, провидев «Спасе величия ясно строения Твоего, вопияше духом ко Иуде глаголя тайно, от лето росли, восшел еси, сыне мой, возвещая тя от девы Бога». Об этом тропаре мы уже успели немного поговорить в нашем предыдущем занятии. Сейчас повторим, что речь идет о патриархе Иакове, внуке Авраама, о патриархе в смысле одном из прародителей, родоначальников еврейского народа. Греческое слово «патриархис», собственное, и значит буквально «начальник рода». И от 12 сыновей Иакова происходили 12 колен израильских, каждая из которых получила название в соответствии с тем, от кого из сыновей Иакова это колено происходило, например, колено Иудина или колено Вениаминова и так далее. В 49 главе книги «Бытие», а как мы упомянули, именно книга «Бытие» содержит повествование об этих ветхозаветных патриархах, то есть прародителях еврейского народа. Так вот, в 49 главе этой книги, предпоследней ее главе, мы читаем о том, что Иаковом перед смертью были даны особые благословения каждому из его сыновей. Над каждым из своих сыновей он произносит особое благословение. И наибольшее внимание у толкователей всегда привлекало благословение, данное Иуде, поскольку именно из колена Иудина произошел Христос, и Богородица Мария была представительницей этого колена, и поэтому в словах, сказанных Иаковом своему сыну Иуде, родоначальнику вот этого Иудина колена, усматривались мессианские пророчества, то есть пророчества о происхождении Христа из этого колена. Кстати, это колено знаменито еще и тем, что после эпохи Вавилонского плена, то есть после VI века до Рождества Христова, еврейский народ главным образом этим коленом был представлен, другие колена растворились, не сохранили своей идентичности, поэтому слово «иудеи» в позднейшее время стало синонимом слова «евреи», именно в связи с этим обстоятельством. Это благословение патриарха Иакова своему сыну Иуде мы читаем во фрагменте с 8 по 12 стихи 49 главы книги «Бытие». В церковнославянском тексте Библии это выглядит так: «Иудо, тебе похвалят братья твоя, руце твои на плещу враг твоих, поклонятся тебе сынове отца твоего». Вот здесь говорится об особом величии потомков Иуды, Иудина колена. Далее в 9 стихе: «Скимен львов Иуда, от лето росли, сыне мой, восшел еси, возлег уснул еси, яко лев и яко скимен, кто возбудит его». Скимен львов, ну слово скимен значит львенок, дитя льва, львов – это притяжательное прилагательное, дитя льва Иуда. Далее в церковнославянском тексте: «От лето росли, сыне мой, восшел еси». Лето росль – слово, которое буквально значит «годовой побег дерева», то есть «молодой побег дерева». И Иуда таким образом сравнивается с ростком, произрастающим из этого молодого побега дерева. «От лето росли, сыне мой, восшел еси, ты взошел, ты возрос от этого побега молодого. Возлег уснул еси, яко лев и яко скимен». Ты, водворившись лежа, уснул, как лев и как скимен, как львенок. Кто возбудит его, кто разбудит его? 10 стих, который рассматривается как центральное место всей этой речи, всего этого благословения Иакова, обращенного к Иуде: «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его, донде же приидут отложенное ему и той чаяние языков». «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его», то есть цари еврейские, которые произойдут из колена Иудина, будут править, доколе не исполнится время, отведенное ему, донде же приидут отложенное ему. Далее фраза: «и той чаяние языков, и он надежда народов». Это как раз пророчество о Мессии. Вообще, пример вот этого текста показывает, насколько важно читать Священное Писание именно на церковнославянском языке, не только на русском, потому что русский синодальный перевод, сделанный в XIX веке, тот перевод, которым, как правило, мы и пользуемся, он был сделан с ориентацией в первую очередь на еврейский текст, а текст церковнославянский представляет собой перевод с греческого текста Ветхого Завета, с Септуагинты. Между этими текстами, масорецким, еврейским и греческим текстом, известным под названием Септуагинта, имеются разночтения. Если мы сопоставим зачитанное нами по церковнославянски место Ветхого Завета из 49 главы книги «Бытие» 8, 9, 10 стихи 49 главы, мы, если сопоставим с русским синодальным переводом, мы увидим немалые отличия. И, в частности, упоминание о «лето росли», о некоем «побеге», «ростке» нет в этом тексте в русском синодальном переводе. Какова причина этих разночтений между еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Септуагинтой? Об этом нет сейчас возможности говорить. Отметим лишь наличие этих разночтений. И вот богослужебный текст, рассматриваемый нами, дает нам аллюзию, намек как раз на греческий текст Ветхого Завета, Септуагинту, с которой сделан церковнославянский перевод. Патриарх Иаков, провидев спасе величия ясно строения твоего, вопияше духом, ко Иуде глаголя тайно, от лето росли, восшел еси, сыне мой, возвещая тя от девы Бога. «От лето росли, восшел еси, сыне мой» — это вот цитата как раз из библейского текста, из 9 стиха 49 главы книги «Бытие». Если другие места вот этого первого после Ирмоса, Тропаря, 4-й песни 2-го канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, вот другие места этого Тропаря прокомментировать, то надо сказать о том, что строение является переводом греческого «экономия», то есть «домостроительство», так называется все, что Бог сделал для нашего спасения, «домостроительство нашего спасения». «Тайно», «ко Иуде» глаголя «тайно». «Тайно» — это по-гречески «мистикос», слово, обозначающее отношение к неким тайнам духовным, к чему-то мистическому, мистическому именно в высоком духовном смысле этого слова. «Ко Иуде» глаголя «тайно» можно перевести «таинственно», говоря «Иуде» или же «проникая своим духом в тайны Божии и открывая эти тайны Божии». Патриарх Иаков, ясно предвидя величие домостроительства твоего, о Спаситель, восклицал в духе, таинственно говоря Иуде, «Ты произрос от побега, сын мой», возвещая, что «ты Бог от девы». Последние слова тропаря, возвещая «тя от девы Бога». Это обращение ко Христу. Здесь мы видим оборот двойной винительный. «Тя Бога» — вот два слова в винительном падеже. И слово «Бога» — это слово, которое выражает характеристику слова «тя». То есть возвещая «тя Бога», то есть возвещая, что ты являешься Богом. Возвещая «тя от девы Бога», то есть возвещая, что ты являешься Богом от девы. Патриарх Иаков, предвидя ясно величие домостроительства твоего, о Спаситель, восклицал в духе, говоря Иуде таинственно, «Ты взошел от побега, сын мой». Говорил он это, возвещая, что ты, это обращение ко Христу, возвещая, что ты Бог от девы. Профессор Скобланович в своих комментариях к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы пишет, что, цитата, «Иаков сравнивал рождение Иуды от себя с восходом растения, представляющим собой, по взгляду древних, безбрачное, девственное рождение». Конец цитаты. Поэтому эти слова мы читаем в службе праздника Богородичного. Следующий тропарь, 4-й песни 2-го канона, «Ныне жезл Ааронов от корени Давидова прозябший, ныне Дева чистая происходит, и сликовствует небо и земля, и вся отечествия языков, и Анна, и Иоаким таинственно». Еще одно повествование из Ветхого Завета. Здесь вспоминается повествование о жезле Аароновом. Повествование о нем мы находим в 17 главе книги «Числа», где рассказывается о том, что во время странствования в пустыне некоторые колена, недовольные избранием Леви на колено на служение Богу, заявляли притязание на такую же привилегию. Чтобы окончательно разрешить спор, решено было прибегнуть к суду Божию, и жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию, в особую палатку, которая во время странствования евреев по пустыне использовалась для богослужения, как храм. Поутру оказалось, что среди них жезл Аарона дал ростки и расцвел миндальным деревом, что и послужило доказательством богоизбранности левитов в их священном назначении. Сам Бог повелел Моисею опять положить жезл перед ковчегом Откровения. В память этого события жезл Аарона оставлен был в Скинии, где он хранился как священная реликвия. Этот чудесным образом расцветший жезл, то есть посох Аарона, христианскими толкователями в христианской традиции рассматривается как один из ветхозаветных прообразов Божьей Матери, которая девственно родила, безсеменно, без мужа родила Христа. Подобно тому, как вот эта палка расцвела и принесла плоды миндального дерева, как об этом в Ветхом Завете говорится. Надо отметить, что слово «жезл», помимо значения «палка», «посох», имеет также значение и «росток», «побег». И вот здесь, в тропаре, который мы читаем, как раз в этом значении слово «жезл» и выступает. «Ныне жезл Ааронов от корени Давидова прозябший», то есть жезл Ааронов проросший, выросший из корня Давида, как мы знаем из предания, Дева Мария происходила из рода Давида. И вот здесь это слово «жезл» можно понимать в смысле «росток», но

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения.

0: сподобилися, і дар чудодійственної благодаті приємий, по отшествии же Твоєм от земних наипаче к Богу приближивися, и небесные силы приобщивися, но и от нас духом любви Своей не отступивый, и честные Твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Вот о чем сегодня хочу поговорить. Церковь и экология. Насколько загрязнение планеты, выброс мусора не в тех местах, убийство разных биологических видов по разным причинам является грехом с точки зрения церкви? И почему в храмах мы чаще слышим про личную нравственность и ответственность, но редко про защиту природы? Начнем с главного. Вот загрязнение планеты, уничтожение лесов, все, что связано с экологией, с загрязнением нашей окружающей среды, насколько это считается грехом с точки зрения православия? Или это скорее вопрос к экономике, к дурному вкусу, к невоспитанности?
2: Ну что ж, давайте вспомним сначала Священное Писание, когда Господь повелевает, в общем-то, человеку: плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, господствуйте над нею или владейте ею. Там разные слова перевода. Вот. Поэтому нам отдана эта земля Богом для вот такого в ней проживания. И когда Адам был в раю, то он, в общем-то, в духе Божьем, в духе истины именует, вот, нарицает имена животным. И природа ему подвластна, и все в гармонии. Но когда он согрешил, то эта гармония рассыпалась просто. Она перестала существовать как таковая. И изгнанный из рая человек сразу же начинает действия такие, которые, в общем-то, связаны с грехом действительно. Вот возьмем Каин, например, убивает Авеля. Не потому, что нет еды, то, что вся земля еще, вот вся земля, причем очень богатая, очень исполненная всяких благ, все продовольствие там, вот сколько угодно. Причем, если посмотреть даже на то, как изображается древний мир, это совершенно справедливо, это огромные растения, соответственно, на них такие мощные плоды, такие плоды, что вот еще уже после потопа, через почти 800 лет, вернее, простите, за 800 лет до Рождества Христова, там двое разведчиков пошли в обетованную землю посмотреть, а как там, когда Моисей подвел евреев к обетованной земле, выведи их из Египта, то вот эти двое разведчиков не могли принести только одну кисточку винограда. Они повесили ее на палку, а палку положили себе на плечи. Таким вот образом они принесли доказательства плодородия земли. Это было всего лишь, вот, например, там, условно говоря, да, за 1000 лет до Рождества Христова. Тем более тогда никакой проблемы с едой-то ведь не было, когда только-только вот люди начали жить на этой земле. И тем не менее Каин убивает Авеля. За что? Ну вот из ревности там, и других, из ненависти. Вот. Поэтому, конечно же, вот этот грех человеческий, он сказывается и на природе, она становится объектом некой идеи построения рая на земле. Каин пошел строить города, огораживать себя, потому что он уже не любил эту природу, он ее не хотел во всей полноте иметь. Вот. А мы тем более, он огораживал себя от этой природы, преобразует ее для своего удобства. И его потомки также. Вот. Так что, в конце концов, говорится о допотопной могущественной цивилизации. Да, Господь эту цивилизацию все уничтожил, смыл, но, тем не менее, она не могла быть забыта уже у потомства Ноя. И Сим, Хам и Афет, они продолжают это и не могут и продолжать, потому что, во-первых, есть знание, а во-вторых, желание все-таки жить на этой земле более в удобных условиях. Ну, допустим, для того, чтобы построить город, нужно же вырубить лес, а иначе как это все можно сочетать? А если нам хочется с вами иметь воду в квартире, тепло, нужны коммуникации соответствующие. Мы же сейчас с вами по-прежнему устремлены к этой идее земного рая. И по-другому мы не можем, потому что здесь цивилизация, в общем-то, заключены два компонента. Первый компонент — это желание этого земного благополучия, какого-то приближения к райской жизни, чтобы все было у нас удобно и комфортно. А с другой стороны, мы понимаем, что мы уже не такие сильные, мощные. Нам даже не под силу, допустим, жить так, как жили, допустим, даже наши не так уж далекие предки, ну, допустим, в 15-16 веке. Как можно себе представить, что вы приходите на какое-то незаселенное место, допустим, в лесу, и начинаете с того, что вы выкорчевываете деревья, вы строите там избушку, охотитесь, засеваете землю зерном и постепенно осваиваете это место, трудясь непрерывно, в общем-то, без не покладая рук. Вот сейчас лето, значит, в 4 часа уже можно вставать, работать и ложиться, ну вот, пока ты что-то видишь. И при этом все. И воду из реки принести, и что-то сварить, и накормить, и так далее. То есть нам это практически представить себе очень трудно. Мы уж если даже на дачу едем или в какое-то такое место, то хотим, чтобы там и отель, и так, и сяк, и все хорошо было, а еще лучше все включено. Вот. И это, конечно же, два компонента вот этих, они действуют в одном направлении. Они действуют так, что природа страдает вместе с нами. И место для животных. Мы тоже, когда только дорога стала с буераками, мы говорим, куда смотрит правительство, куда смотрит начальство дорожное. Здесь должен быть хороший асфальт, здесь должна быть прекрасная дорога, чтобы мы гладко ехали. И это же мы сами требуем, чтобы они изменили природу так, где-то раскопали, достали вот эти все необходимые компоненты, все это сварили, сделали завод асфальтный, чтобы это все было привезено. И аналогичным образом, если мы едем на поезде, если мы летим на самолете, каким бы образом мы с вами ни перемещались, мы везде требуем вот этих удобств. И туда, куда мы приезжаем, там тоже нам нужны удобства, комфорт, чтобы было хорошо, радостно, приятно. Вот. А для этого нужны заводы, для этого нужны соответствующие фабрики. Причем нам тоже не хочется ведь стоять у станка с утра до ночи, а хочется, чтобы многое сделали машины. А чтобы эти машины были, дальше начинается только и развитие науки, и вот добыча редкоземельных элементов, материалов, изготовление новых разных приборов и так далее, и так далее. То есть это же все наша цивилизация. И мы ее с одной стороны, начинаем ругать за то, что она истребляет, эта цивилизация является источником истребления природы, а с другой стороны, требуем ее дальнейшего развития. Это наше с вами внутреннее противоречие. Грех ли ученому является ли грехом деятельность ученого, который изобретает новый сплав, например, более долговечный, легкий для самолета там, или для рельсов, чтобы ехать со скоростью 400 км в час, а то, может, и больше. Эта деятельность является грехом или не является? Или мы, наоборот, приветствуем ее и готовы дать и награду такому ученому, аплодировать ему за его научные достижения, инженеру, который построил эту дорогу или сооружение какое-либо. Вот, допустим, те же самые телевышки или вышки трансляции спутниковой связи и иных телекоммуникационных систем. Мы же, наоборот, аплодируем всему этому. Как хорошо теперь можно с Австралией связаться. Через 3 секунды мы уже все связаны с теми, кто там живет, если, конечно, есть такая необходимость. Вот поэтому, да, церковь молится о сохранении Божьего мира. Церковь борется с грехом такого вида, который, ну, допустим, который связан с необдуманным действием, за жадностью. Вот жадность, допустим, лесоруба, она приводит к тому, что он вырубает лес больше, чем необходимо, а засоряет потом участок. Жадность дорожного строительства, строителя, допустим, приводит к тому, что он делает дорогу непрочной, и потом снова ее надо чинить. Ну и так далее. То есть вот такие всевозможные коррупционные схемы, связанные с производством, какие-то, знаете, недоработки. Вот, допустим, химический завод, когда человек жалеет... хозяин, я имею в виду, денег на очистные сооружения, как у нас река засорилась, как были выделены деньги, давайте вспомним. Да, мы готовы, так сказать, осуждать таких людей, которые и церковь в этом отношении тоже присоединяется к такому осуждению, когда деньги, которые были выделены на очистные сооружения нашей любимой, в общем-то, реки Волга, все были затрачены, а сооружений нет. И здесь, пожалуй, следует аплодировать уже не ученым, да, не тем, а прокуратуре, которая наконец-то занялась этими коррупционными схемами, и люди должны за это понести ответственность. И мы, как православные люди, все, думаю, согласны с тем, что здесь осуждение, так сказать, идет в том числе и за нанесение вреда природе, и за, ну, но источником-то этого вреда стала именно та жадность, да, то неблагоразумие, нежелание понять даже о том, что этой же водой, этими же очистными сооружениями твои же дети потом будут страдать, что они не построены, и отравятся где-то. И вот эта обратная связь-то, она не учитывается, но это ж такое скудоумие. Вот. Поэтому, конечно, церковь молится, вот есть такие молитвы о сохранении Божьего мира, но с другой стороны мы понимаем, что, к сожалению, человечество, имея вот эти два компонента в развитии цивилизации, в конечном итоге, конечно, приведет к истощанию природных сил, и это истощание, оно сейчас уже приводит к тому, что начинаются войны, потому что природные ресурсы становятся уже каким-то богатством. Ведь переведены же уже вода, допустим, она переведена из дара Божьего, она переведена в источник торговли. И все остальные такие дары Божьи, которые были даны нам, они становятся объектом борьбы, становятся ресурсом, за который надо бороться. А война, естественным образом, это огромное количество разрушений и уничтожения той же самой природы. А если ядерная война, не дай бог, разразится, понятное дело, что многие места станут просто непригодными. Да и изменение самой природы может привести. Вот сейчас ледники там тают или еще что-то, или вспышки на солнце, и так далее, и так далее. И получится, что и природа уже так страдает от наших действий, что она устремляется к своему истощанию. Истощание ведет к войне. Война приводит к еще большему истощанию. И в результате мы действительно дальше должны будем читать Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, который, собственно, и предсказывает то, к чему человечество с необходимостью придет. Но источником вот этого движения является грех человека. Вот с самого начала грех человека начал изменять и самого человека, и природу, в которой он, собственно, является, с одной стороны, частью этой природы, потому что наш телесный состав, он весь ведь из природных элементов, а с другой стороны он стоит над природой, потому что имеет образ Божий, имеет как личность, он господствует над природой, ему дана возможность господствовать над природой. Вот не волк, не тигр, не котик наш любимый, да, или собачка, не курочки, они не господствуют над природой, они сами часть природы. А человек стоит над природой. Он делает то, что никак не доступно самой природе. Он, стоя над ней, изменяет ее. И, к сожалению, изменяем мы это все для своего удобства, нанося вред природе. Поэтому здесь надо церковь различает грех человеческий и то изменение, которое совершается в природе, в нашем окружающем мире. Грех человеческий является источником, мы его и осуждаем. А изменения, которые происходят в мире, мы констатируем их и, в общем-то, пытаемся объяснять людям о том, что хотя бы минимально давайте позаботимся о том, чтобы этого греха было, этого вреда было меньше. Давайте выключим свои... Вот иногда входишь в подъезд, а там горит свет днем. Ну почему не выключить? Почему не позаботиться? Мы разбрасываем везде мусор. Даже на том месте, которое в следующем году приедем отдыхать, а там мусор, который мы ленимся вывозить. То есть много людей, и вот это вот уже греховно, понимаете, специальное нанесение вреда природе, оно является тоже грехом. Да? Тем более уничтожение животных ради забавы, там, ради того, чтобы есть заповедники, да, там нельзя убивать животных. Они специально сохраняются. А люди, пользуясь своим положением или богатством, или своим чином в структуре управления, совершают там охоту и так далее. То есть понятное дело, что грех вот такого рода, нанесение вреда природе преднамеренный, он осуждается, и человек, конечно, должен каяться в том, что он ради своего тщеславия, гордости или лености, или жадности, он вот такие действия совершает и наносит вред природе, а через природу снова человеку, другому человеку, а в том числе и себе, и своему потомству. И, ну, таким вот образом и он еще и должен, по идее, каяться в своей, вот, знаете, такой, как бы даже затрудняюсь сказать, это глупость или это чванство, или ну, вот в тех греховных явлениях, которые, по сути, приводят его к жестокосердию, к непониманию реальности. Он отказался видеть себя ходящим перед Богом. Вот в чем грех. Что человек ходит и все делает для своего удовольствия, не понимая даже того, что он ответственный перед Богом за все свои дела. Эта потеря ответственности перед Богом, она осуждается церковью. Потому что человек должен чувствовать эту ответственность. И на страшном суде он обязательно будет отвечать за это. Ну, причем страшный суд, это я имею в виду не только тот суд, который в конце, так сказать, нашей человеческой истории, а тот суд, который совершается над каждым умершим человеком, и он видит всю свою жизнь, как он ее прожил. Поэтому хочется пожелать, чтобы какой бы у тебя ни был пост, чин, богатство, но поставь себя перед Богом и пойми, пожалуйста, что с собой ничего не заберешь, а вот ответственность эта на тебе лежит, и ты отвечаешь. Чем больше у тебя полномочий, тем больше с тебя спросится. Вот малого, у кого малый чин, малый статус в этой жизни, с того меньше спросится. А кого больше дано, говорит Господь, с того и спросится больше. Ну, вот примерно так.
1: Батюшка, вот вы упомянули про библейскую заповедь о владении природой. Что такое в христианском смысле владеть природой? Это господство или это все-таки ответственность, то есть своего рода служение?
2: Всякое владычество сопровождается ответственностью. То, что тебе дано во владение, ты за это отвечаешь. Недаром есть такая фраза, да, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. В Экзюпери, если мне память не изменяет, ну, точно не скажу здесь. Вот. Да, это ответственность. Человек отвечает за все, что он делает. Поэтому я и призываю, вот говорю, что церковь призывает, пожалуйста, поставьте себя перед Богом вот в плане ответственности. Мы за это будем отвечать все. Все мы будем ответственны за те дела, которые совершаем, в том числе и по отношению к природе, к тому дару Божьему, который нам просто даром дано, да, дар Божий. А мы к этому дару относимся с пренебрежением и как, ну, я бы даже не сказал, как варвары, потому что и варвары так не относились, как сейчас мы относимся. Ну, по-хамски, можно сказать, относимся к таким вот благодеяниям Божьим в отношении нас.
1: С темой экологии часто всплывает тема экологического активизма. И чаще всего такие люди, они протестуют, устраивают какие-то пикеты, стараются оказать какое-то давление на власть такими способами. Вот насколько допустимы для христианина такие методы? Или все-таки путь верующего – это больше про личный пример и молитву? Вот где здесь христианская этика, а где просто политика?
2: Вы знаете, к сожалению, вот эти движения, которые вроде бы должны быть более благородные, ну, например, почему не высказать свое недовольство тем, что, да, впрочем, это сейчас и государство поддерживает, когда начала разбираться с тем, куда затрачены средства и почему не выставлены очистные сооружения вот по программе защиты Волги. И здесь, я думаю, христианское сознание, наше православное сознание, оно вполне поддерживает эти все действия государства. Хотя не грех было бы, наверное, и заранее уже написать и письма, и обращаться, в том числе и церковным сообществом. Не обязательно это должен быть прямо письмо вот от руководителей епархии, вот, или благочинных там, или еще. Но само православное сообщество вполне может объединяться, и, пожалуйста, можно написать письмо, можно обратиться в ту же самую прокуратуру с просьбой проверить, как идут дела по защите природы. У нас же есть законы, защищающие природу, поэтому этими законами вполне благопристойно пользоваться, и никто не запрещает этого делать. А наоборот, можно даже только поблагодарить таких людей, которые этим озабочены. Но другое дело, когда возникают такие организации типа Greenpeace, которые тут же попадают под власть политиков, причем политиков, специально действующих против определенных стран. И возьмите, как у нас были такие выступления, именно, как их называют, зеленых, да, против развития нашей промышленности. Они не выступают против, допустим, той же промышленности в Америке там или еще где. Нет, они едут к нам или в Африку, запрещают там развитие цивилизационное у себя, наоборот. Но хотя и у себя они тоже, посмотрите, какой вред они нанесли на самом деле. Ведь эти большие вышки, ветряки, которые построили, они тоже обладают тоже колоссальным вредом. И вместо того, чтобы использовать тот же газ, поставили эти ветряки, для которых потребовалось огромное количество всевозможных материалов. Более того, вот эти инфразвуковые колебания, которые вредят и птицам, там, и животным и так далее. Там же много-много последствий. Поэтому неразумность какая-то в этом деле, в защите природы, она еще больше может навредить природе. Вроде как ты защищаешь природу, а на самом деле наносишь ей еще больший вред. Потому что, опять же, действует-то ведь по своему усмотрению, не, что называется, вот, не так вот, как обратиться к Господи, дай мне познать предмет, и вот экологические проблемы, чтобы лучше сделать. К Богу не обращаются, хотят своими силами все, а свои силы, умственные даже, они ведь очень не развиты. И поэтому первый шаг, что-то получается вроде как хорошо, а на следующем шаге уже оказывается, мы навредили еще больше. Знаете, кстати, у Маркса даже есть такая фраза, что всякое овладение природой, оно мстит нам, что природа, давая нам свои богатства, при этом мстит нам за то, что мы вот неразумно этим богатством пользуемся. Так что эта проблема была осознана уже достаточно давно, но это не значит, что она решена и может быть решена в принципе. Вот это надо тоже понимать, что мы, к сожалению, не остановим это движение, но молиться Богу о том, чтобы не только нам, но и нашим детям и внукам вот этот дар Божий природы, наш окружающий, была возможность жить и жить, в общем-то, достойно. Достойно и ответственно перед Богом, перед людьми и перед природой.
1: Вот для обычного прихожанина, что все это значит на практике, вот для простого человека, который не управляет заводами, не принимает каких-то государственных решений, вот насколько его личный отказ от пластикового пакета или сортировка мусора важен и нужен, при том, что существуют огромные заводы и предприятия, которые выбрасывают в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Насколько это действительно серьезный шаг, имеющий ценность перед Богом?
2: Вы знаете, это ценно. Это ценно на самом деле. Вот даже возьмем отношение к еде. Сколько у нас еды выбрасывается просто. Мы берем и хлеб, допустим, да, там или какие-то другие продукты, которые допускаем их порчу, потом выбрасываем. Ну, например, уже вот православные люди часто бывает на исповеди, кажется в том, что у них испортилась просфорочка, вот, или святая вода, или еще что-то, да, вот масло освященное. Это действительно элемент вот этого вот понимания того, что надо очень бережно относиться ко всякой вещи. Потом посмотрите, насколько вещей хороших еще вполне, которые можно носить. Мы их тоже выбрасываем, гоняясь за модой, потому что просто не модно стало. Потому что нам говорят, что все, давай. И вот сами же и виноваты. Даже наши недалекие предки 19 века, да, впрочем, даже во время войны, когда люди нуждались и носили одежду, радуясь того, что вот есть целая одежда, которая сохраняет от холода, или которая удобна и так далее. А сейчас же все это превращено в какой-то, знаете, такой парадокс, что пренебрегаешь всем, что у тебя есть, и гонишься за чем-то новым. И в результате, конечно, такое устремление, оно греховно, и за это надо, вообще говоря, каяться. Это тоже есть предмет, потому что это гордость, это тщеславие. Это, вообще говоря, такое пренебрежение даром Божьим, что это исповедует покаяние, да. И надо на каждом месте, естественно, и эти самые, ну никуда мы не денемся сейчас, все пасуется. Буквально ведь вспомнить, даже в моем детстве поход в магазин за сахаром, допустим, или там за крупой какой-то, там лежала нарезанная бумага у продавца. Продавец сделал кулек и в этот кулечек насыпал. После этого бабушка моя пересыпала это в баночку, а бумагу, ну, в крайнем случае, сжечь, а то использовать для чего-то, может, там на ней рыбу порезать или разделать какой-то. И только после этого уже на сжигании она еще вот отрабатывала эта бумажка, да, и потом использовалась уже. А сейчас что? А сейчас только вот все эти упаковочные материалы, мелкая фасовка. Да, конечно, мы все портим самостоятельно. И по-хорошему надо ставить такие, может быть, вопросы на обсуждение. А давайте подумаем, а давайте сделаем так, чтобы меньше вредить природе. И это вполне доступно. И некоторые страны, кстати, идут, вот у них отдельная обработка мусора. там пластики, там бумага, там железо, там то-то другое. Разделили, по-моему, в Японии. И перерабатывают, это снова идет в переработку, это более здраво. У нас, к сожалению, может быть, вот это видение богатства, которое нам Бог дал, оно мешает нам поступать подобным образом бережно. Но бережливость — это вполне себе, богоугодное состояние, бережливость. Вот давайте будем развивать себе эту бережливость. Это православный человек, в общем-то, должен быть примером, в том числе в этом качестве бережливости.
1: Ну и подводя итог, короткий чек-лист такой давайте составим для человека. Вот минимум действий по защите природы.
2: Самое главное — это вот воспитать в себе чувство ответственности, первое. Ответственности перед Богом за все свои дела. Вот, за все свои дела. Вот, второе. Это воспитать в себе чувство бережливости и здравомыслия. Если у тебя есть хорошая одежда, то носи ее, не гоняйся за глупой модой, кстати, очень подчас глупой модой, которая совершенно является уже даже греховной модой. Вот. И также во всем остальном. И в целом, конечно, это должна быть перестройка сознания. Православное самосознание, оно, в общем-то, выведет нас обязательно на необходимость бережно относиться к тем дарам, которые мы получаем от Бога. И с благодарностью принимать это, благодарить Бога. Ну и, конечно, молиться о том, чтобы не только у нас, но и у других людей тоже эта ответственность формировалась, особенно у тех, которые по своему статусу в государстве, и они ответственны за состояние той области, да, и той деятельности, в которой они поставлены руководить.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается более, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Великий двунадесятый праздник Вознесения Господня в Вознесенском архиерейском подворье города Екатеринбурга было совершено праздничное богослужение. Божественную литургию в день престольного праздника совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили настоятель Преображенской церкви Екатеринбурга Митрофор, протоиерей Николай Ладюк, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, митрофорный протоиерей Николай Малета. И это не случайно. Эти батюшки служили в данном храме, а также приглашенные благочинные Рождественского округа храмов Екатеринбурга, настоятель храма во имя Рождества Христова иерей Андрей Юганец, руководитель отделов по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, старший священник храма памятника на крови протоиерей Максим Миняйло, старший священник Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга иерей Иоанн Черных и другие клирики Екатеринбургской епархии. Со словом проповеди перед причастием обратился к верующим настоятель храма Рождества Христова на Уралмаше иерей Андрей Юганец. К прослушиванию предлагаю лишь фрагмент проповеди.
2: Конечно же, это очень сочетается со словами самого Господа нашего. что Царствие Божие внутри вас, то есть внутри нас, есть. Это правда. Что мы в своем сердце взращиваем, то мы его внутри обретем вечной жизни. Поэтому, несмотря на нужды,

0: нашей жизни переживает в нас, в своих детских родствах, они праздник.
1: Также в этот день, день Вознесения Господня, двунадесятый праздник, особенно торжественно звучали песнопения Вознесению, это тропарь, величание, а также крестный ход. Сейчас мы услышим фрагмент молитвенного пения сводного хора и духовенства.

Вот единственное, и мирное житие, здравие же, и спасение, и во всем благое воскрешение. Подавши, Господи, великому Господину, Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому, Святия Руси, Святотроицкие Сергиевы Лавры, Священному Архимандриту и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Евгению, и проповеду Екатеринбургскому, и Верхотурскому, Святой Николаю, все Верхотурские обители, Священному Архимандриту, Бога спасай моих, пост Твое, Бога храни мей, стране нашей российской, во всем воинству и народу ее, и честному, и не безыменитому, и Иоанну, хоть и тружеником, благотворителем, отличителем, прихожаном, святого храма сего, всему священному собору, всем все предстоящим и молящимся, и всем.

Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение великому Господину, Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому, Вестия Руси, Святотроицкие Сергиевы Лавры, Священному Архимандриту и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Евгению, и проповеду Екатеринбургскому, и Верхотурскому, Свято Николаю все Верхотурские обители, Священному Архимандриту, Бога спасаемое их, Ост Твое, Бога хранимей, стране нашей российской, во всем воинству и народу ее, и чистому, и не безыменитому, и Иоанну, хоть и тружеником, благотворителем, попечителем, прихожаном, святого храма сего, всему священному собору, всем все предстоящим и молящимся, и всем

0: По завершении богослужения, находясь на ступеньках Вознесенского храма, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил всех и прихожан, и гостей, и клириков престольным праздником с Днем Вознесения Господня. Предлагаю услышать проповедь правящего архиерея.
1: Христос вознесись!
2: А истинно вознесись!
3: Не пройдете вам?
1: Восхождение по ступенечкам нам знакомо. Сегодня утром на службу по этим камням сходили. И всякий раз, когда душа просит, приходим и по ступенечкам поднимаемся. На самом деле это лестница. Она такая не только помогает нам в храм зайти, но и там небольшую, конечно, силу. О том, что, видите, она не сделана как вот горка, что она сделана ступенечками, что вот как за шагом, небольшой подъем, за небольшим подъемом мы поднимаемся на большую высоту. И на самом деле наш Господь, он также от обещания, что придет Спаситель, который дал Адаму и Еве, до пришествия Христова. И вот до сегодняшнего события вот можно всю историю такие ступенечки-то и разделить. Ступень – это обещание, ступень – это плач Адама о том, что он потерял осознание. Ступенька – это Авраам, Исаак, Иаков и прочие праведники и грешники. Это все ступени, которые вели постепенно людей человечества. Встреча со Христом, Рождество Христово, введение Сретения Господня, преображение. И далее через Голгофу воскресение Христом. И вот последняя ступень – это та ступень, на которую ступила нога нашего Спасителя здесь, на земле. Это была гора Елеонская, 40-й день воскресения Христова, когда Господь набрал учеников и встал, и оторвался от последней этой земной ступени, оторвался, стал возносить. Сегодня мы переживаем этот праздник, это событие. Сегодня 40-й день после Пасхи. И вот мысленно мы тоже представляем то, как Господь в этот день восходил, возносил, закончил восхождение и начал уже вознесение. Пока что нам вознесение уже сказал недоступно, только восхождение. Но и чтобы подняться на Елеонскую гору, чтобы дойти с апостолами вот до этого, до этой степени зрелости, нужно всю жизнь подниматься ступенькой за ступенькой. Как нас учит Иоанн Лесточник, как нас учит батюшка наш Духовнический. Восходи. Вот сейчас мы будем возвращаться в храм. Там сейчас выставка открывается. И всякий раз, когда по этой лестнице восходит, помышляйте о том, что ухожу пока по ступеням. Она домой идет, поднимается на этаж. Пока что ступенечка за ступенечкой. Маленькая победа на маленькой победе. Маленькая победа, может быть, за большим поражением, которое было при падении. Поднимаюсь, поднимаюсь. Но иду не на этаж, а поднимаюсь в Елеонскую гору. Схожу на мою Господа. От одной добродетели, с другой добродетели. Стараюсь исходить. Праздник Вознесения Господня, он такой интересный. Символ веры, веры, который был составлен на Первом Крестном соборе. Там все самое важное, все самое главное, что для нашего спасения, для нашего понимания, кто наш Бог, кто из вас. И самое большое свод текста посвящен именно Вознесению родившегося от Духа Святого и Марии Девы, и человечеству, вот все, что о Рождестве Христовом. Страстные дни мы переживали. Распятого же, ладыт и пальтистых делать. И страдавших, и победил. Пасы Господь. И воскресшего впереди день по Писанию. Дальше. Вошедшего на небеса. И сидящего одесную Отца. И Батьки грядущего со славой. И было нет. И будет царство, и будет конца. Вот сегодняшний праздник нашел такое значимое отражение в соборном разуме церкви. В символе веры, для того, чтобы указать, что это, знаете, как не Христос. Вот земная жизнь Спасителя закончилась вознесением на небеса. Земная жизнь наша закончилась исходом нашей души, вознесением ее у Господа, где Он сидит во славе, чтобы судить живых и мертвых. Об этом стоит помнить, помышлять и не согревать ничая себя какими-то зимними надеждами. Вот сейчас закончится война, вот сейчас вернется мирная жизнь, мы опять будем покупать, продавать, мы опять будем строить планы какие-то. Нас Господь называет, чтобы мы не только занимали свой ум, свою сердце. Да, трудились, да, жили, да, видели беды, которые вокруг нас. Но умом, сердцем, чтобы все было так, как сегодня на службе. Когда священник разглашал эти слова. Горе и отца. И сердца наши были там, где вознесшийся Христос. И следующая страница, он там вознесшийся. В паке ведущего отца славы, вы в небе. Все там будут судить. Хорошего, плохих, молодых. Каждого знает вот не только по имени, каждому мгновению жития. Каждого знает. Он, хорошо, чтобы он знал нас, добрых своих учеников, так как он знал своих учеников. Сегодня мы сугубо вспоминаем день памяти святого апостола Иоанна Богослова. Поздравляем Евмангела Батюшку за Иоанна. Служите добрые, возрастайте тоже, восходите от силы к силу и будьте добрыми.

0: Несмотря на будний день, храм был переполнен. Все стремились к иконе, поздравить друг друга, посетить временную выставку, посвященную архивным документам храма Вознесения, и просто побыть здесь, в Доме Божьем. И сейчас я поговорю с двумя участниками богослужения. Они отметили не только праздничность богослужения, но и особую молитвенную атмосферу. А как тебя зовут?
1: Меня зовут Даша.
0: Расскажи немножко о себе, из воскресной школы, или как ты относишься к храму Вознесения, прихожанка?
1: Я в храме Вознесения хожу на занятия по иконам. Написи и также по возможности посещаю богослужение, хотя являюсь прихожанкой другого храма, но храм Вознесения также очень близок к моему сердцу.
0: Сегодня были на литургии, архиерейском богослужении на престольный праздник. Впервые на такой службе?
1: Нет, я стараюсь посещать архиерейские богослужения достаточно часто, и это всегда очень красиво, очень торжественно. И каждый раз сердце радуется и ликует. Богослужение было невероятно красивое, торжественное, величественное. Все это, конечно, не обошлось без хора, который сопровождал богослужение. Хочется поблагодарить каждого священника, владыку, прихожанина, певчего за то, что это богослужение случилось, и случилось самым лучшим образом. Слава Господу за все.
0: Как вас зовут?
2: Дмитрий.
0: Были сегодня на литургии, вы прихожанин, да, храма?
2: Точно. На проповеди священник сказал, что вознесемся на крыльях молитвы на небеса и в вечной обители прославимся. Главное терпеть, нести свой крест безропотно в этой жизни, нести недостатки ближних, нести терпеливо, не раздражаясь никогда. Поэтому вся наша жизнь только в терпении остается. Слава Божию!
0: Не каждый день проводится богослужение. Вот в данном случае в верхнем храме, верхний предел, второй этаж – это предел Вознесения. Господний престольный праздник. Поэтому сегодня в данном новом, обновленном, светлом храме. Как вот, какие впечатления испытываете? Привычно вам, может быть, или нет?
2: Да, слава Богу. Храм Божий – это небо, кусочек неба на земле. Это небо земное. И даже летом здесь всегда будут богослужения, а зимой как бы здесь воскресная школа. Поэтому нам очень хорошо, когда здесь уже 200 лет молитва звучала, еще 200 лет назад были здесь... Церковь открылась после, и, слава Богу, намоленное место, настоящая церковь. И спаси вас Господь.
0: Спасибо вам, Дмитрий. А вы еще, я знаю, что помогаете, да, храму? Каким образом?
2: Мы вяжем маскировочные сети. Как необходимо для открытия техники, блиндажей, окопов. Надо скрыть от этих вражьих дронов.
0: То есть, получается, в какие-то дни определенные, может быть, слушателям скажем, каждый день, да, можно приходить?
2: Да, да.
0: А кто куратор? Есть человек, который подскажет, если что?
2: Волонтерская группа «Доброе сердце». Вот у нас есть и Сергей Викторович, наш, он помогает, и словом, делом. Ну и наша Олеся.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, с праздником Вознесения, с престольным праздником храма.
2: Спаси, Господи. Храни Господь вашу семью, всех прихожан, всех верующих православных христиан. Спаси и сохрани.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о божественной литургии в Вознесенском архиерейском подворье Уральской столицы. Для данного храма это престольный праздник, для которого характерно проведение архиерейской божественной литургии. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания.